0: Смотрите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: С погодой повезло, дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали, жаркий будет даже тень, но да.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Dance Radio.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Дэнс лето!
14: На рекорде.
13: Yeah!

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Топ-5 покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода C7. Собрать взгляды.
1: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
0: А выбрать нужно только одну?
1: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Всем доброе и прекрасное утро. Пятничное, между прочим.
1: Здрасте, здрасте, здрасте.
2: Привет, друзья. 21 у нас августа. Всех с пятницы поздравляем.
1: Да, 4 часа мы с вами, стартуют они прямо сейчас, впереди у нас много интересного, 2 гороскопа расскажем, также ватафакты будут, сыграем в игру, конечно же, по пятницам играем и с девчонками, насчет техноблога сегодня вопрос, потому что корпоратив вчера был, фиг его знает, что там с Филиппом, человек уже не молод все-таки, поэтому имейте в виду, мог
2: вопрос
1: и не
2: решен,
1: проснуться.
2: Вопрос решен, сегодня не будет.
1: Поэтому спит. Уже решен, значит, к сожалению.
0: Возможно, будет обзор на другие гаджеты. Ребята, подушка лучше вот эта,
1: начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 21 августа. Сегодня День офицера России. С праздником, офицеры.
2: День гладиолуса.
1: Потому что...
2: День ежевики.
0: Ежевики, ежекати, ежеоли. Всех отпразднуем потом.
1: Так, пока дежурная, как ягоды, да?
0: Держим в голове.
1: День сбора диких трав сегодня. Не собирайте дикие травы, если не знаете.
0: А вот и ягоды прогулялись лесом. Какая вы травка.
1: День поэта сегодня. Ой, замечательный праздник. Поэты современности, тем более, вас поздравляем. День без косметики и макияжа.
2: О, я сегодня, походу, отмечаю. Я как раз на корпоративе была.
1: Праздник старых бурдюков.
0: Я отпраздную, все нормально, ребят.
1: Всемирный день QR-кода сегодня. Вон, 32 года как праздник.
2: Наш праздник, друзья, день ораторского искусства.
1: Ну, замечательно, с праздником. День заботы о себе в интернете. Вот даже что есть у нас.
0: Поменяйте аватарку, статус там какой-нибудь классно поставьте.
1: Ну что, пока ягоды. Ягоды в топе вроде бы. Какая вы ягодка, да?
0: Ну, либо ягоды, либо травушка.
2: Да, травушка. Можно и ягоды, и травушки объединить.
0: Какое вы растение. Ребята.
1: Давайте только ягоды и травушки. Какая вы.
0: Согласен, да.
1: Пишите нам голосовым сообщением в чат мобильного приложения Рекордовой. Капер, погнали.
3: Вы каперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 21 августа.
2: Сегодня вы, как это не обидно, вынуждены будете отложить дело, имеющее для вас первостепенную важность.
1: Тельцы, постарайтесь не дать сегодня овладевшей вами легкой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей.
3: Близнецы, жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз.
2: Раки, сегодня вы без труда добьетесь положения лидера, если пожелаете.
1: Львы, сделайте подарок сегодня, неважно кому, какой и по какому поводу.
3: Девы, сегодня основной ценностью для вас, сколько бы меркантильно это ни звучало, будут деньги.
2: Весы, поделитесь своей мудростью с ближними.
1: Скорпионы, в этот день стоит провести в компании одного, но очень близкого вам человека.
3: Стрельцы, сегодня с вами могут обойтись достаточно резко.
2: Козероги, этот городишко, кажется, стал маловат.
1: Водолеи, самым страшным врагом для вас сегодня будет скука.
3: Рыбы, сегодня вам предстоит наставлять друга, родственника на путь истинный. Быть вам битым, жаль. Хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Вайбере.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чат мобильного приложения «Рекорд». Сегодня какая вы ягода, записывайте этим утром в пятницу. Обязательно мы хотим знать, вся страна хочет знать и услышать ваш голос. Пока к актуальному. Женщина, в общем, прислала заранее таксисту список того, чтобы она хотела. Ну как, это практически в приказном тоне и такая, для комфортной поездки. Я вам прочитаю сейчас. По-моему, это был не бизнес даже, такси вызвано, а вот...
2: обычный
1: комфорт, эконом, что там сейчас. В общем, пожалуйста. Пожалуйста, обратите внимание на мои пожелания, чтобы поездка была максимально комфортной. Температура в салоне ровно 22 градуса, ни больше, ни меньше. Музыка только классическая, без слов, ни радио, ни ваших плейлистов. Не разговаривать с пассажиром, ехать строго по маршруту навигатора, никаких коротких путей, не смотреть в зеркало заднего вида. Если попали в пробку, не вздыхать, не выражать недовольство, сохранять позитив. Багаж не помогать грузить, не предлагать помощь вообще. Вот, по приезду открыть дверь и не прощаться. Вот она.
2: О, нормально.
1: Водитель еще даже не приехал, но уже получил это сообщение в комментариях.
3: Слушай, мне кажется, нормально.
2: Это же шифр. Вы не поняли? Mm-hmm. Она ему сообщает, я поеду сама или я пойду пешком.
1: И водитель ответил. Он сказал, здравствуйте, поклон делать в начале или в конце поездки?
3: Молодец, красава.
1: Я просто не понял, да. Интересная история. Вот. Но девушка поблагодарила заранее, спасибо за понимание. Неизвестно, состоялась ли эта поездка вообще, была ли она, как она прошла, тоже непонятно. Но вот таксист, видимо, и поделился этой информацией.
2: Ну, они не нахамили друг друга, это радует.
3: Да, в поклоне и в танце сошли.
2: Пока все хорошо, учитывая, что если она... А как она выяснит, что 22 градуса именно?
3: Ну, написано же...
1: Пишется мне на некоторых...
2: А если у него сломан термостат, либо не написано?
1: Ну, тогда она вызывает другое такси.
2: Представляешь, она со своим термометром?
3: 22
1: градуса. Я не удивлюсь.
3: Я не удивлюсь, если у нее это в заметках, и она перед каждой поездкой это все отправляет.
1: Если у нее это в заметках, вот я тогда удивлюсь.
2: Слушайте, я бы на его месте прочитал бы тщательно, что там написано, нашел бы пункт, которого там нет. И сделал бы его.
1: Раздавать конфеты. Там не было. Не давайте мне конфеты.
2: Портить воздух. Было?
1: Нет.
2: Получай. Температура не выросла.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Организация встречи Путина с Канье Уэстом не относится к компетенции администрации президента России, заявил Песков. Это же Москонцерт, объяснил представитель Кремля. Концерты рэпера пройдут 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на Газпром-арене. Россия начала импортировать топливо, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас на рынке начался второй этап напряженной ситуации. Новак выразил надежду, что в ближайшее время завершится ремонт ряда нефтеперерабатывающих заводов и ситуация с топливом улучшится. Банки начали требовать включать риски прилета БПЛА в ипотечное страхование, пишет Коммерсант. По данным участников рынка, такие требования в приграничных и уязвимых регионах уже выдвигают крупные банки, а за ними следуют региональные игроки. Эксперты считают, что число банков, требующих такого страхового покрытия, будет расти. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
13: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
17: В ленте. Топ покупок месяца.
18: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А мода C5. Добавить стиля.
18: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Мы спрашивали у вас до этого, какая вы ягода. Ну и сейчас будем слушать, конечно же, ваши голосовые сообщения. С пельмешки начнем. Стас, готовишь?
1: И кого, пельмешки?
0: Да.
1: Конечно, постоянно.
0: Когда последний раз ел?
1: Год назад.
0: Ну да, рядом. Поехали.
2: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня ягода, ели живика. Ну такое, с утра сложно просыпаться, сложно. А вам хорошего дня. Всем хорошего дня.
0: Еле живика.
1: Да, еле живика. Красиво.
0: Еле живика, это хорошо. Мадам Рики.
3: Всем привет. Я брусника. А если ко мне добавить можжевельник, то получится классный горячий пунш. А если другую водичку, то классная настойка. Но так как мы против алкоголя, мы пьем пунш.
0: Мне понравится, когда обозначила, если другую водичку, то...
1: А я здесь-то, наверное, тогда грустника и ежели-что-вика.
0: Ежели-что-вика?
1: Ежели-что-вика. Прикольная ягода такая, пятничная.
0: Да-да-да.
1: А ты заметил, что два вот слушателя прислали свои сообщения, и оба что-то едят?
0: Ну, завтрак, конечно, как без этого.
1: Приятного, кстати.
0: Серго.
4: Привет, вейкаперы. Не знаю, что за тема сегодняшнего обсуждения.
1: Но?
4: Пропустил. Просто хочется сказать всем хорошего дня, хорошего настроения и последних прекрасных летних дней.
0: И такое у нас можно, если пропустили тему обсуждения.
1: Страшно.
0: Конечно, последние летние дни, они что, реально
1: это
0: последние?
1: Ягода.
5: Реально следующие выходные, уже все.
0: Уже все, наконец-то, скоро Новый год. Вы радуетесь?
1: Надеюсь, будет снежная зима.
0: Подарки.
5: Я вчера доставала елочные игрушки посмотреть.
0: Просто ты достаешь, в конце лета ты всегда достаешь, смотришь, какие шары у тебя остались.
1: Проверяй шары летом. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Let's

0: Там пока все Kanye West обсуждали, Lil Pump прилетел в Москву.
1: Уже?
0: Да, и сказали, раз Россия страна номер один. Уроженец он Майами. Да, у нас прикольно, в СМИ всегда представляют гостей, которые прилетели.
1: Уроженец.
0: Уроженец Майами, как будто сразу дело составили. Получивший мировую известность благодаря хиту Gucci Gang. Вот это прям как сводка уже. Уже больше суток он в столице, ну уже, наверное, третий пошли или вторые, не знаю. Выступает он в Москве, у него большой концерт

0: к нам, да, Kanye West, Lil Pump.
1: Пусть едут.
0: Пусть едут, да на здоровье, фанатов-то достаточно. Я знаю, даже среди моих друзей есть люди, которые действительно любят творчество этих Lil артистов. Pump. Lil Pump, да, ну, есть же композиции, под которые нет-нет, да качнешь.
2: А их же очень много, здесь Lil Pump, Lil Pimp.
0: Lil Lil.
2: Да, там все.
0: Lil и Stitch.
2: Да, вот эти все.
0: Вот это вот, Lil не до Lil.
2: Что ты приехал, тебе что, денег мало, что ли?
0: Да, ну, кого еще не хватает, давайте это и обсудим. Приезд какой звезды вы ждете в свой город? Ну, куда бы вы пошли? Я точно, вот Эминем. Я жду, пока Маршал приедет и раскачает нормально Питер.
1: Я хочу на Бритни Спирс.
0: Бритни Спирс.
1: Но чтобы она не с ножами танцевала.
2: Не, я бы пошел на Бритни Спирс именно в этом состоянии. Там, наверное, хитяу были бы. Такси!
1: Мне как раз нравятся записи, вот как старых концертов. Я бы на такой
0: посмотрел. Ну, очень такие хорошо выставленные концерты, это на самом деле. Девчонка поработала в свое время.
2: Молодая Бритни была топчик вообще.
0: Ну, кто еще у нас должен приехать, чтобы мы... А втроем мы пошли на какое-нибудь мероприятие? Есть у нас артист, который бы нас объединил по интересу. Мне вот это интересно.
1: Как группа называется? Не доверяй.
0: Дюна?
1: Нет, не доверяй. Какая Дюна? Ты чего?
2: Людям и рыбам.
1: Да.
0: Каспийский груз? Вы думаете, он нас объединил?
1: Ради этой песни бы пошли.
0: Ради композиции. Возможно, кстати, возможно. Не часто парни гастролируют по стране, в принципе. Стас, ждешь кого-нибудь из артистов?
2: Ко мне никто не должен приезжать. Никто не отписывался.
0: Так, ну вот у нас есть в голосовалке варианты. И нам интересно, на самом деле, одно. Насколько победит в этой голосовалке шаман среди всех остальных, которых мы поставили. Ну, он есть, он
2: слушайте,
0: есть.
2: Если вы ждете...
1: Нас попросили сделать голосовалку.
2: Тут же, не важно, победит он или не победит, он все равно приедет.
0: Да, приезд какой звезды вы ждете в свой город, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 8 утра в Питере по московскому времени. Вейкапер на рекорде. Будем с тобой еще 3 часа в этом часе. Мы играем.
2: Друзья, скачайте приложение Радио Рекорд. Пригодится для игры.
1: А обсуждаем приезд какой звезды вы ждете в свой город. Вот здесь написал Родион Скриликс. И как я его понимаю? Как я вообще мог забыть про Скриликса? Реально.
2: Ты его из голосовалки...
1: И в голосовалке его даже забыл. Но Скриликс — это же топ. Я бы вот даже то шоу в каньоне посмотрел у него. У него такие декорации. Вот то старое шоу с Бангарангом. Вот это вот, когда он играл еще в оригинале, а не в миксе.
3: Бангаранг — это животное?
1: Да-да-да.
2: Бангаранг — это победитель Евровидения. Это песня.
1: Это другое, конечно. Так, я бы пошла на BTS, Виктория написала. Кстати, очень много фанатов у нас BTS. Я ни разу не видел их шоу. Настолько ли круто?
2: Они же выступали.
1: Где?
2: На чемпионате, да.
1: Ну, это, наверное, немножечко не то вообще. Они там устраивают, говорят, вообще какие-то истории бешеные.
3: Ну это же корейцы, они прям вообще мощные.
1: Мужики отслужили вообще-то.
3: Мощные, я же говорю прям.
2: Интересно, как у них там служба отличается?
3: Смотря в какой Корее. Если в северной, то очень сильно отличается. В принципе, от жизни.
1: Ну, вряд ли ты вернешься потом к творчеству после службы в Северной Корее.
3: Вряд ли ты вернешься вообще.
1: Вряд ли ты начнешь с творчества.
2: Не, подожди, в Северной Корее очень развито творчество.
1: Ну, своеобразное достаточно для всего мира, для нас. А вы видели, когда привезли в Северную Корею какую-то группу из Южной Кореи, и она выступала, девчонки? Может быть, это было но выглядело очень забавно. Никто ничего не понял. Все такие,
2: да?
1: Да, все такие, что? Можно носить юбки выше колен? Все так смотрели.
3: Там кто-то прощался, говорит, ну все, прощайте, девчонки, вы отсюда не уедете.
1: Так, Тейлор, конечно.
3: Тейлор Свифт.
1: Уже не в лучшей форме, дописал Юрий. Просто прокомментировал.
3: Такой, уже не та.
1: Андрей Кош там рассказывает, в нашу сельпо никто из известных зарубежных не приедет. Ну, знаешь ли, сейчас прочитают комментарии, приедут. Приезжает стандартный российский набор только. Вот, например, Бузова была на этой неделе. Слава богу, не пела, написал он.
3: А что приезжал?
1: Ну, знаете, опять же, кто-то же ждет, что приедет к ним Ольга Бузова, споет, крикнет «коньяк!» Вот эти все
3: свои... Попросит в баре.
1: Попросит, да, интересно же. Мало ли. А, так.
3: Жизнь одна, кайфуйте. И люди стоят, коров доят, такие, да-да, мать, мы тебя поняли.
1: Лимп Бизкит, вот опять же, пусть хотя бы в соседние города приедут еще разок.
3: Просто пусть погромче сделают музыку, чтобы их было слышно.
2: Я считаю, это все-таки несправедливость. Почему большие города едут действительно выступать, а в всяких селах в ДК не едут?
1: Согласен, они бы приезжали мимо сел, да, и делали бы какие-нибудь вот такие мини-рейвы, мини-концерты.
3: Ну это если благотворительность была бы, кто же им заплатит за это?
1: Ну сделайте пониже ценники как-то, ну ребята, вы же соберете.
3: Тогда нужно искать одно общее поле, допустим, с двумя деревнями, так. И там делать концерт.
1: Между двух деревень.
3: Конечно.
1: Для ставите сразу сцену, выступаете.
3: Да.
1: Вообще кто угодно. Приезд какой звезды вы ждете в свой город, любую называйте, пишите почему в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать приезд, какой звезды вы ждете в свой город. Вот Холли Грейл рассказывает, однажды к нам приезжала каменная башка, Валуев тот самый. Было забавно наблюдать, когда он шел по стадиону в толпе, ну, видно его было очень хорошо, потому что он огромный просто, вот хочется такого большого. Дуэйн Джонсона, например, ну, чтобы здоровый приехал.
2: Он, кстати, поет, Дуэйн Джонсон.
1: Ну вот,
3: можно. А я в ЗАГСе видела.
1: В ЗАГСе?
3: Первого. Валуева.
1: А-а-а.
2: Все, на ком женился он?
3: Он вроде был другом или свидетелем.
2: Чьим другом? Причем, знаешь, просто зашел, это рандомная свадьба. Говорит, все, теперь это наш друг. Говорит, я свидетель.
3: Я бы не отказалась, почему нет?
1: Металлику вот Владимир ждет, говорит, я бы вот с удовольствием.
2: Да, Тупак Шакур.
1: А, мы вообще всех, да, затрагиваем?
2: Да,
1: у нас мультивселенная.
2: Давай так, может даже в нынешнем состоянии. Я думаю, что он все равно очень популярен.
3: AC/DC и Prodigy.
1: О-о-о. Кстати, про Тупака. Вы же знаете, что скоро выйдет трек 50 Cent, Тупак и Eminem. И это какая-то очень громкая премьера. И выходит она, если я не ошибаюсь, фильм выйдет. Ты знаешь, Тас, это наподобие Mortal Kombat игра. Какая есть еще?
2: Tekken.
1: Что, Tekken фильм, Street
2: Fighter.
1: Street Fighter фильм, вот, да. И якобы семья Тупака Шакура дала права на использование его голоса и некоторых его текстов, чтобы 50 Cent и Eminem совместно сделали с ним
2: трек. В курсе, что 50 Cent играет там Балрока?
1: Да, да, да, да. И поэтому все ждут ты премьеры, говорят, что же там за трек-то будет такой офигенный.
3: Я бы не отказалась от концерта Мадонны в Питере.
2: Ой, я бы отказался.
1: Охранный дом бифор, охранный дом бифор, охранный дом бифор.
3: Слушайте, а у меня вопрос. Вот когда звезды приезжали к нам, выходили на эти концерты? Я, если честно, просто немножко расстраиваюсь. У меня есть друзья, которые ходили на все концерты. Меня не тянуло, я не ходила.
1: Я работал. Я не успевал, как обычно, на все это.
2: Я вообще мимо себя пропускал.
1: Ну вот, а сейчас мы думаем, а кто бы к нам приехал? Мы сейчас рассуждаем. Вот Майли Сайрус, Лана Дель Рей и Металлику. Вот топ-3 от нашей слушательницы.
2: Причем пусть в одном концерте одну песню поют.
1: А почему, я думаю, наши звезды не устраивают что-то наподобие Супербола? Да, вот как в Америке есть, взяли бы Киркорова.
3: Газманова.
1: Баска.
2: И не пригласили.
1: Нет, давайте не разгонять, а то мы сейчас идею подадим. А потом сами же и пойдем на это мероприятие.
2: Подожди, получается, Себаскова, он золотая чаша, золотая. Ему говорит, это кубок. Какая разница?
3: Ну, у нас же выступают перед какими-то матчами.
1: Да, Максим, кстати, очень круто выступила перед каким-то матчем Спартака. Я помню, в Москве. Ну, Максим легенда.
2: Максим. А ее же песню сейчас поют фанаты как раз, да?
1: Ну, это всегда было таким неофициальным, по-моему, гимном Спартака.
3: Какую песню?
1: Если я не ошибаюсь,
2: знаешь ли ты?
1: Поправьте меня, да. Ее все стадионы орут, когда она ее заводит. Это прям мужская такая песня.
2: Мужицкая.
1: Мы ее выбрали.
3: Мужицкая?
1: Она наша песня. Не трогать ее, знаешь ли ты. Вдоль начала.
2: Там даже имя мужское у нее. Максим.
1: Шла босиком, не жалея ног. Сердце его теперь в твоих руках. Нет.
2: Не потеряй его, не сломай.
1: Реально. Приезд какой звезды вы ждете в свой город? Мы обсуждаем. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Девочки, прямо сейчас открывайте чат мобильного приложения Рекорда и пишите слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире, забрать, конечно же, приз и сыграть с нами. Ждем ваших сообщений.
1: И пишите слово «концерт», если хотите выступить как звезда на сцене.
0: Неожиданно.
2: Это в личку уже.
1: Мы обсуждаем звезд.
0: Да, обсуждаем и пресс какой звезды вы ждете в свой город. Вот Леди Гага Полина написала, наверное, в костюме с мясом бы приехала. Кстати, вы знаете, что это костюм с мясом? Я сегодня интересные факты про звезд вам, видимо, буду рассказывать. Да. Он хранится до сих пор в музее. Он уже протух, он уже стал вяленым мясом за все это время, сушеным даже, но...
2: Беконом.
0: Вот, да, в каком-то музее он до сих пор стоит.
1: У нас был номер, мы тоже делали себе костюмы из мяса.
0: И
1: когда как раз она спела.
0: Это в КВН было еще?
1: Да-да-да.
0: Ну команда КВН потом и поела, скорее всего. Вы вряд ли сохранили эти кусочки мяса, да?
2: Представляешь, где-то не хватало. Так, давай докупим фарш и замажем.
0: Так, с большим удовольствием в своем городе хотел бы увидеть вейкаперов. Неожиданно, ребята. У нас,
1: а что мы пели?
0: У нас гастроли, что? А да мы все что угодно. Нам просто дай текст на экране. Мы в любом караоке города можем выступить на самом-то деле.
2: Но мы можем просто ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Или вот, на край, на край. Армин Ван Бюрен, вот, Above Beyond, Маркус Шульц, Диджей Фил Николай написал, вот его топы. Про Фила, кстати, писали здесь, Фил, обрати внимание.
2: Да, может, города, которые ты еще не освоил.
1: В Соликамск на День города вирус приедет. Неплохо молодость вспомним, но лучше бы Мияги или Вакуленко.
2: Слушайте, если вирус приедет, неплохо бы какие-нибудь антиоксиданты, лекарства.
0: Ну, давайте будем честны, как круто все-таки вот вирус качает, и как круто качает Сергей Жук. Вот до сих пор вот эти треки, ну, как будто они ларчик открыли с этими.
2: Топчики.
0: Настолько в душу к нам залезли ко всем, что даже молодежь, я смотрю, слушает спокойно. 18
2: минут. Мне кажется, где-то сейчас сидит дьявол, кусает себе локти. Говорит, да как я им продал такой талант? За что?
0: С детства обожаю Джастина Тимберлейка. Оксана написала, вот было бы круто, если он приехал. Но я живу в деревне. До Джастина нам далеко. Но зато муж мне попался, похожий на Тимберлейка.
2: Тоже поет.
0: Такой, возможно, дома такой. Так. Жду приезда своей подруги звезды из командировки. Будем зажигать. Кому-то этого достаточно.
2: Концерт закатит.
0: Да.
1: Бузова приезжала в город Ульяновск для съемок нового шоу. А звездит кто? Кто звездит? Не поняла. В общем, потому что у нас прошел рок-фестиваль, где за 3000 рублей люди могли попасть на концерт как минимум на 3 топовых артистов.
0: О, вот это круто.
2: Акция такая. Купи килограмм сахара и попадешь на Бузову.
0: Приезд какой звезды вы ждете? Свой город. Фантазируем. Если хотите, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия расширяет географию размещения энергоблоков АЭС, заявил Владимир Путин на совещании по атомной энергетике. По его словам, новые станции появятся на Урале и Сибири и Дальнем Востоке, что позволит укрепить инфраструктуру для долгосрочного развития этих регионов. Путин отметил, что рост спроса на электроэнергию из-за развития ИИ, строительства дата-центров, электротранспорта, промышленных роботов и автоматизации требует создания дополнительных генерирующих мощностей. Российские туристы стали чаще выбирать премиальный и люксовый отдых. Самым дорогим направлением оказались Сейшельские острова. Такие данные показало исследование аналитиков. Средний чек тура на Сейшелы составляет 741 тысячу рублей, на Мальдивы 663 тысячи, а в Оман 621 тысячу. При этом в январе-июле этого года число премиальных бронирований выросло на 1,5% год к году. Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. Президент США пригрозил серьезными экономическими последствиями любой стране, чьи банки, компании, аэропорты или госструктуры продолжат оказывать Тегерану финансовую или иную поддержку. При этом Трамп уже неоднократно заявлял о победе над Ираном с начала конфликта. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Я дозваниваюсь еще. Девчонки, да, заняты все.
2: То есть, ну, они написали, давайте поиграем, а сами не хотят, чтобы с ними играли?
3: Возможно, хотят.
2: Ох уж эти противоречивые девчули. Ну,
3: давайте, это небольшой спойлер. Сегодня какой язык?
2: Будет испанский.
3: О, я его изучаю.
2: А, ты изучаешь?
3: Ну, в смысле,
2: ну, тогда проверишь наше произношение, потому что, скорее
3: Писино,
2: всего...
3: бассейн.
1: Наталья. Наталья у нас появилась, уроки испанского. Прерву ваш. Наташ, привет.
4: Привет, привет.
3: Наташ, доброе утро. Из какого ты города?
4: Я из Санкт-Петербурга.
3: Шикарно. Твоя задача — выслушать два выражения на испанском языке и догадаться, включить интуицию, сердечком почувствовать, где комплимент.
4: С удовольствием, слушаю.
3: Итак, от Станислава.
5: Si te resulta difícil cargar algo, imagina que Leo robaste.
1: Вызвал кого-то, что ли?
2: Да.
1: Под земли какое-то ощущение.
2: Ну, как-то так.
1: Ладно, давайте я. De niño sonaba con convertino, он пирата. Parece que todo el argento, porco en quiere tesoro. В конце немножечко трека еще добавил. Какого-то. Так, ну что, нужно выбирать, Наташ. Выбирай сердце, мы тебе сразу говорим.
4: Сердце подсказывает первый вариант.
1: Сердце подсказывает.
2: Чье сердце тебе подсказывает?
1: Да ты свое спроси, Наташ.
4: Свое. А свое второй.
1: Правильно, потому что я тебе сказал, что в детстве я мечтал стать пиратом. Похоже, стал, потому что я нашел сокровище.
2: Ничего себе.
1: А ты что сказал, Наташа?
2: Я сказал мудрость. Если тебе тяжело что-то нести, представь, что ты это украл.
1: Наташа, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь передать приветы кому хочешь.
4: Спасибо, передаю вам всем большой привет. Очень рада попасть на радио. Спасибо и всем хорошего дня.
1: Короче, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы от вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Продолжаем обсуждать, какую звезду мировую не только вы ждете, чтобы она приехала в ваш город. Читаем ваши комментарии, конечно же. Рамштайн, популярный комментарий на сегодня. У них, кстати, шоу крутое, да, я слышал от друзей.
1: Но у них раньше были очень провокационные шоу.
0: Да, был.
1: Прям лютые какие-то.
2: Илон пишет, у меня свадьба не намечается, но я согласна ее сыграть, если вы будете на ней ведущими. Кавалер найду, приезжайте.
0: Кавалер, мы сами если приедем, найдем тебе кавалера. Татьяна Плейсеба, они, кстати, до последнего хотели к нам приехать в 22-м году. Еще сходила бы на Evanescence.
3: Мне казалось, что они всегда были Плейсеба, нет?
0: Может и Плейсеба, не знаю. Arctic Monkeys. Это при том, что я и как Аня особо по концертам-то и не ходок.
2: Ольга, Андрей Резников и Сергей Боярский с динозавриками. Истинные ценители их ждут. А еще предлагаю в рамках культурного обмена в связи с приездом Кани в Америку отправить Льва Лещенко.
0: Прости. Валерий написал, к нам на Дым на День города приедет Виктор Рыбин, группа Дюна.
1: Они еще гастролируют.
0: Они же были у нас на супердискотеке 90-х последних. Раскачивали толпень.
2: Если бы в Москву приехал Стромае, мы бы всей нашей большой компанией пошли.
0: Ну, у него, кстати, хитяр много.
2: У него классные песни, конечно.
0: Да.

0: Нам тут демо приезжает. Старички. Андрей Кош написал.
1: Демо-версия кого-то?
0: Нет, демо-группа.
1: Это которые «Солнышко в руках»?
0: Да. Да. Классные тоже они. Вот я говорю, у них есть какая-то магия вот этих исполнителей 90-х. Они как-то попали вот в эту одну струю хитов. Deepesh Mode. Они были два раза в Питере, можно еще разочек. Админ Фиш написал.
2: Мечтал бы попасть на концерт «Пендулум» и «Кнайф Пати».
0: «Кнайф Пати» шикарные, на самом деле, очень крутые треки. «Честер». Я бы на «Продиджи» очень хотел попасть. Когда я их слушаю, столько демонов из меня выходит. «Продиджи» недавно в Стамбуле выступали, а у меня не получилось слетать, вот он пишет. Грустит из-за этого, переживает.
1: Получается, они экзорцисты? Они приезжают выгонять демонов из людей?
0: В какой-то мере из кого-то, да. Приезд какой звезды вы ждете в своем городе? Пишите в чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети.
3: «Вейкаперы» на «Рекорде».

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Вейкаперы.
11: На рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И ровно 9 утра в Петербурге по московскому времени, и мы с вами 2 часа еще будем в эту пятницу, это точно.
3: А в этом части не пропускайте вот факты.
2: Да. Также, друзья, новость интересная. В Токио открыли магазин, в котором нужно воровать вкусняшки. Так и назвали, да. Посетители платят 3200 йен за попытку и могут вынести все, что успеют за 60 секунд. Если вас не найдет охранник, не найдет какая-то там ловушка и так далее.
3: Очень прикольно. А вы видели вот эти игровые автоматы же для игрушек? Сделали тоже для людей большой автомат. Тебя опускают, и тоже сколько ты сможешь взять?
4: Это старая штучка. Подожди, 60 секунд, это же мало.
2: Ну, ты должен успеть, ну, выносишь все, что захочешь.
3: Можно там подготовиться.
2: Там большой магазин вообще, да. Там можно и сумку украсть, пожалуйста. Сумку накидай, потом выбегай. 3200 йен. Ну, как будто бы оно того стоит ради приключения.
4: Мало, 60 секунд мало. Но надо тренироваться. Ради этого люди занимаются бегом челночным, не знаю, там... зрение себе улучшать. Сразу приметил.
2: Легальное воровство.
4: Как легально? Ты за это заплатил.
2: Потом тебя на камеры засняли и в других магазинах отслеживают. Не будешь ли ты делать так же, как и здесь?
4: Это если ты успел что-то вынести ценное. Если какой-то по мелочи, говорят, типа, вот местный.
2: Обидно выбежать, да, только с банкой сгущенки будет. Ну как-то, да, еще и ее заберут, если спалишься.
4: А представляешь, если доплачивают охраннику, который тебя просто выносит. Ты уже, вот они, метры остались, он тебя снес.
2: Прикольно было бы сделать там супер игру, где есть еще техника. Айфоны, плойки стоят, телевизоры.
4: Ну это уже мистер Бист какой-то.
2: Ну сделать какую-то супер комнату, супер охраняемую, с лазерами. У тебя есть там какие-то приборы, ты там какой-то пыльцой распыляешь, видишь, как эти лучи проходят, и выносишь потом все.
4: По сути, магазин-квест. Ты приходишь, платишь определенную сумму, но если хочешь что-то забрать, действительно должен пройти квест. Можно проходить этот викторину.
2: Ну это уже началось, вот эти ваши настольные игры.
4: Не-не-не, стоп, ну может быть какая-то, не знаю, песню спел.
2: Давайте еще в мафию играть за
4: тостер.
2: Тостер не самый плохой, кстати, помощник на кухне, знаешь ли.
4: Знаешь, как бы играешь в мафию за стикеры. Ты выиграл стикеры.
2: В ТГ присылают?
4: Не, забираешь этот набор мафии, тебе он уже распакованный.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Есть такой, в 67-м году, 6-7, да, все верно, кто услышал сейчас, римский император Нерон участвовал в Олимпийских играх в гонке колесниц на упряжке из 10 лошадей. Во время заезда он выпал из колесницы, ну так вышло, и не смог финишировать. Но судьи все равно присудили ему победу.
2: Почему?
1: Этот факт документирован, говорят, вот так оно и есть. Потому что он римский император, он Нерон.
3: Получается, выпал из колесницы, но не выпал из соревнований.
1: А, да, да, бывает.
3: Красавчик. Справедливость.
1: Бывает.
2: А, ну потому что, видимо, колесница все равно быстрее пришла без него.
3: Нет, потому что он император.
1: Все, ответ только потому, что он император. Колесница вообще не поехала дальше.
3: Я тебе больше скажу, он если бы даже не пришел, он все равно бы победил.
1: Ну, проспал, ну бывает, с кем не бывает, да? В Японии есть особое слово для обозначения старческого запаха. Ну, знаете, когда вот заходишь и пахнет стариками.
2: Ты специально, что ли, гуглил?
1: Нет, это факт. Карейсу он называется.
2: Карейс?
3: Карейс.
1: Заходишь после вечера тут в карейсу просто. Такое.
3: Стойкий
1: запах. Карейс. В поликлиниках вы можете вот учуять карейсу. Опять же.
3: Ну там постоянно, мне кажется.
2: В старых квартирах.
1: В старых квартирах карейс.
3: Слушай, а нет такого ощущения, что в поликлиниках на самом деле все хорошо проветривается.
1: Так.
3: Но есть флакон с этим карейсом.
1: Распыляет.
3: Такие, чтоб ты чувствовал себя вот в этой, ну, атмосфере.
1: А кстати, знаете, почему изначально вообще появляется запах вот этот старческий? Из-за того, что мышцы некоторые перестают быть активными, но к старости мы же замедляемся. И по движениям начинаем быть такими плавными.
3: Так.
1: И вот из-за этого как раз это как будто бы застой такой определенный в мышцах. Поэтому тело испускает вот этот запах. Тот самый карейсу по-японски.
3: То есть, получается, каждая пора у тебя там попукивает.
1: Ну, хочешь, понимай так, если хочешь. Переработанный пластик стоит дороже, чем новый. Вот почему так мало заводов, которые его перерабатывают. Поскольку сбор, сортировка, транспортировка, переработка сама пластиковых отходов обходится на самом деле очень дорого. То есть, произвести пластик намного дешевле. И не перерабатывать его тем более.
3: То есть, получается, нужно делать, не покупать пластмассовую вазу, да, допустим,
1: да,
3: какую-то, а из бутылки сделать.
1: Давайте вернемся все к стеклу просто.
3: Стекло еще дороже.
1: Ну, еще дороже все продукты будут.
3: Ну, да.
1: Ну,
3: ты сам посмотри, типа, лимонадик в стекле стоит дороже.
1: Ну, сейчас как будто бы нет. Почему-то добрые колы решили, что они в пластике вообще с платина какая-то.
3: А, ну это да. Ну, так он добрый. Будь добр, заплати.
1: Понял. Рекорд. Реклама.

0: «Конфетные семечки от Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы про звезд продолжаем разговаривать. Приезд какой звезды ждете в своем городе? Пока промежуточные результаты у нас с Эминем на первом месте, но еще бы. Кто ему там составит конкурентов?
2: Он всегда на первом.
1: В нашей голосовалке. Хотя есть. Дэвид Гетта за ним идет очень плотненько. Тоже легенда.
2: Но он же идет, а этот мчится.
1: Мчится, да. Но это абсолютно разная музыка, стоит признать. Ну, конечно да. же.
2: А какой звезды ты ждешь? Бальзама звездочка. Я пришел, все, починил, все как надо.
1: Мне кажется, скоро вообще будут и артисты вот эти все. Уже же есть в Китае, по-моему, даже фестиваль специальный, где собираются несколько, десятки тысяч людей и смотрят на и-артистов, которые исполняют свои треки. То есть они их визуализируют. И скоро, возможно, придется ждать и выступления на дне города.
3: А есть же всякие голографические, да, группы и выступления.
1: Только что же, да, про это говорили. Я жду, когда приедет группа «Рамштайн» в мой поселок городского типа Зауральский Челябинской области.
2: А они писал. Обещали? Я жду, когда приеду.
3: Письмо написали.
1: Лично Юрию говорит, мы будем.
2: Но будем рано утром.
3: Поэтому... Встречайте на вокзале.
1: Так, кто у нас еще есть? На «Гориллаз» круто было бы сходить.
2: «Гориллаз»? Да, прикольно.
3: Есть I'm у них. Happy.
2: Есть вот у них, это да. они. Я в своей жизни хотел попасть, вот, чтобы точно хотел попасть на концерт всего одной группы.
1: Какой?
2: И Мьюз. И три раза меня опрокидывала судьба с тем, что я должен туда к ним приехать.
1: Как именно тебя останавливал?
2: Короче, смотри, первый раз это у них должен быть еще за границей, в Хельсинки. Но... И там билет стоил вообще копейки, там что-то 2500. И вот-вот на днях он должен был. И эти деньги были. Но там нужен был загранпаспорт. Угу. У меня он на тот момент был просрочен. Это первый раз. Второй раз я сделал предоплату нам через друзей, должен был получить билет. А он говорит, типа, а билеты закончились на мне. Он отдал мне деньги, да, но я не получил билет. И все. И то есть я такой думаю, ну ладно, третий раз, вот-вот они должны приехать в июне. Я что-то там долго думал, месяц еще был. Ага. А в итоге и ценник скакнул. Типа я такой, ну ладно, я займу. И билеты кончились.
1: А однажды Хемингуэя попросили написать самый грустный рассказ. И вот он только что прозвучал.
2: Да, и он позвонил Стасу и сказал, говорит, расскажи.
1: Ты теперь точно должен оказаться на концерте хочу. Группы Мьюз. Ну, мы теперь должны все это сделать.
3: А, привет из Риги. Насчет концертов. Король и Шут с Горшком и Линкин Парк с Честером. Конечно, это уже невозможно, но может быть.
2: Да, возможно. Нужно отключить принципы и лопата.
1: Я думаю, вскоре голограммы, вот эта вся история, и практически будет неотличима.
2: Да.
1: Вот оригинал. Осталось подождать, мне кажется, года 3-4.
2: У Горшка же, у Горшенева есть брат, который может
1: петь. Они до сих пор исполняют, у них концерт в Питере, да?
2: Да.
1: Да, это круто, можно сходить. Приезд какой звезды? Вы ждете свой город, еще немного совсем мы обсуждаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония должна в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и ответственность за развязывание агрессии в Азии, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Токио вместо признания своей ответственности выбрал ремилитаризацию и обеление преступлений военного времени. Захарова также назвала реваншистские действия японских властей несоответствующими интересам японского народа. В Госдуму внесли соглашение России и Мьянмы о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Документ, подписанный в Москве в сентябре 2025 года, предусматривает взаимодействие в сфере спутниковой навигации и связи, дистанционного зондирования Земли, космической науки, подготовки специалистов и запусков космических аппаратов. Также соглашение допускает сотрудничество в области пилотируемых космических полетов. Девочку, которую в Тульской области обвинили в вандализме за рисунок смешариков на детской площадке, и ее семью привлекут к общественной деятельности по развитию региона. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, губернатор Тульской области поддержал семью и призвал прекратить любые попытки преследования ребенка. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В ленте играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
12: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
19: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
20: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
21: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Поперы.
1: А мы про звезд разговариваем, и приезд какой звезды вы ждете в своем городе. Вот Владимир пишет, хотел бы побывать на концерте Сереги Маврина. Я посмотрел, не знал, что это за человек.
2: Что,
1: что он поет? Он не то чтобы поет, он
3: танцует.
1: Советский, российский рок-музыкант, гитарист, виртуоз, композитор, звукорежиссер. Там парень, мужчина, дядя Сережа для меня вообще очень талантливый. Бывший участник группы «Черный кофе», «Металкорд», «Ария», «Кипелов». То есть вы представляете, насколько легендарный. Да-да-да.
2: То есть он освоил сразу несколько вообще направлений, чтобы хоть где-то реализоваться, реализовался везде.
1: Конечно.
3: Очень жду концерт Шакиры в Москве.
1: Лаве.
2: Слушайте, ну нам нужно чемпионат мира тогда какой-нибудь у себя, чтобы она приехала.
1: Ванева. Она молодец, конечно, она сохранилась.
3: Фила хотелось бы увидеть и Рыжую, и Никитоса, и Стаса. Вообще весь рекорд. И вообще готов денег заплатить, чтобы рекорд у нас открылся. Только оформляй франшизу.
1: Да, через Аню можно оформить заказы.
2: Я на кассе, вы в торговом зале.
1: Я разношу бургеры.
3: Я на полке.
1: Экспонат просто сидишь. Так, поехали дальше. Продиджи приезжали в 97-м году в Москве. Николай пишет, я там был, в оцеплении был тогда еще. А я хочу, чтобы приехали Кармен. Привет из Хакасии. Кстати, крутой был концерт. Была же запись, гуляет она по интернету. Как раз таки в Москве Продиджи.
3: Ну вот я жалею, что не ходила по концертам, когда они были.
1: Ну, есть такое. Так ты не успеваешь никогда. Вот ты не отдаешь как будто бы этому предпочтение.
3: Да просто вообще, да, не было приоритета, и казалось, что ну никогда ж не будет так, что не будет больше концертов. И поэтому сейчас на Кане, понимаешь, хочется больше ради того, чтобы вот такое глобальное событие, шоу само посмотреть хочется.
1: Ну, кстати, что интересно, в нашей голосовалке Канье Уэст и Шаман идут ноздря в ноздрю.
3: Серьезно?
1: По 2% они набрали. Я вам напомню, из 100.
2: Зная Канье, не ноздря в ноздрю они идут. Шаман там отстает.
1: Ну, возможно. Мы еще совсем немного про артистов, и вы пишите. Приезд какой звезды вы ждете в свой город, чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Ирина Салтыкова в Тольятти. Павел пишет.
1: Была или будет?
0: Не знаю, может, он приказал ей просто.
2: Прям указание, да, действительно.
0: Мы звезд.
1: Куда?
0: Звезд обсуждаем, да, и каких вы ждете в своем городе. А, наш слушательница пишет, вообще никого не жду, говорит. У меня нет звездных кумиров, но, конечно, рада любому артисту, который приезжает в наш город. Вот видите, можно просто сходить на день города, услышать любого, да, за что платили весь год. Он приедет и исполнит для вас композицию.
2: Там местная глава города что-то вещает, он говорит, это концерт, нет?
0: Мне кажется, недооцененные артисты, конкретно городские, вот которые есть, коллективы творческие, танцевальные,
1: они как раз выступают,
0: вокальные, да.
2: Ансамбль «Веточка».
0: Кстати, да, почему бы нет? Почему мы так мало ходим на местных артистов? У нас здесь, понятно, поток.
2: Ну, это, ну там, видишь, чтобы местные выступали, это же ты сам сказал, нужно ждать дня города, там, дня памятника какого-нибудь.
0: Но для них это событие, вот что самое интересное. Они, видно, что они ответственнее подходят к этому делу, потому
1: у
0: что...
1: них... И райдер у них попроще.
0: И вообще нет его, давайте будем честны. Просто вода с газом и без газа.
2: Ну как, не отпустите нас на мероприятие.
0: Можно выступим на следующем дне города. Поэтому да.
1: Жду Армина Ван Бюрена на трансмиссии.

0: этому. Смотрите все на сайте. Ну что, подведем итоги нашей голосовалки. Приезд какой звезды вы ждете в свой город? У нас Эминем так и остался в лидерах. 37% он набрал. Он бы, наверное, больше, чем Кэнни Уэст собрал. В любом случае, мне кажется. На втором месте у нас это Дэвид Гетта. Недалеко от него отстал. 31%. Легенда. На третьем месте Линкин Парк. Что интересно, Кэнни Уэст обошел на 1% Шамана. У Кэнни Уэста 3, у Шамана 2. Вот такие итоги.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7 собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Вейкаперы на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Все верно, мужчина сказал, и 10 утра в Петербурге по московскому времени, час еще будем с вами.
2: В этом части фотофакты, любовный гороскоп и горячие новости не пропускайте.
1: А там мэр итальянского города Комо запретил кататься на велосипеде в центре. Но все произошло после того, как его сбил велосипедист. В общем, он ничего не скрывал. На пресс-конференции он так и сказал: «Меня обвиняют в принятии этой меры, потому что меня сбил электровелосипед». Да, так. Это правда, он так и сказал. Поэтому он просто запретил кататься на велосипеде по центру города.
3: Я запрещаю пасту болоньезе в нашем городе, потому что мне она не понравилась.
1: После этого мэр назвал велосипедистов тварями и не поменял своего решения. Прикольно вышел.
3: Ну, это он до следующих выборов такой смелый.
1: Возможно, они, кстати, он только, наверное, пришел на свой срок, поэтому он такой смелый. Иначе бы, наверное, так не говорил.
2: Так, а если его машина как-то так коснется, он отменит машины?
3: То уже на похоронах они скажут, что он их не любил.
1: Да ты, видимо, человечек такой. Ему что-то не понравится. Он: «Все, у меня власть, я запрещаю».
3: Он пользуется властью.
1: Ну, так он же запретил велосипедистов только что.
2: Какая-нибудь Маринка не понравилась? Все, запрещаю.
1: Ни одной Маринки в центре. Да, интересно, что-то любимое у него есть, вот чтобы мы понимали. Надо дальше смотреть на его пресс-конференцию принятия законов, тогда он такой.
2: Да нет, ну слушайте, ну много, кстати, не любителей же электросамокатов и электровелосипедов. Очень много кто хочет, чтобы их прикрыли в городе.
1: Это до того момента, пока ты не поймешь удобства этого всего. То есть, когда едет человек на электросамокате, он не против электросамоката, потому что это быстро. А потом, когда ты пешеход, тогда история другая.
3: Тут, скорее всего, ну, нужно соблюдать правила дорожного движения. Мы уже говорили про это. Если ты уважаешь пешеходов, а вы уважаете... Ну, как можно уважать самокатчик?
1: Что?
3: Пришел к этому, да?
1: Вообще ниоткуда.
3: Сам к этому дошел мысль.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Проезжи Вику.
2: Нет, Всемирный день поэта сегодня отмечается, поэтому про стихи, да. Есть, оказывается, безнадежные слова. К некоторым словам в русском языке вообще невозможно подобрать рифму. И у меня вот, если честно, сомнения. Давайте проверять. К словам выхухоль.
1: Так, Оль, правда.
3: Правда.
2: Оль. Туловище.
1: Туловище, ну ты вообще. Нет. О. Опровергнуто.
2: Недоразумение.
1: Умение.
2: Поползновение.
3: Умение.
2: Пальто. Творение.
3: Подожди,
2: пальто.
3: Поползновение, предыдущее слово какое было?
2: Недоразумение.
3: Поползновение, недоразумение, как бы они вдвоем бьются.
2: Нет, подожди, это я как раз поползновение рифму к недоразумению сказала.
3: А, я думал слово.
2: Пальто.
3: Ого.
2: То-то. В общем, странно. Есть побочный эффект. Если прочитать подряд 10 книг с детскими стихами, мозг ломается, и человек начинает непроизвольно рифмовать мысли. Вывески в магазинах, дорожные знаки и фразы попутчиков в транспорте. Надо проверить.
3: Да слушайте, даже если не читать детских книжек, у меня и так это происходит иногда.
2: Да?
3: Вот нет-нет, да хочется что-то вот порифмовать.
1: Чтобы было не скучно что-то написано, либо говорилось где-то.
3: Или реклама постоянно, рифма на рифме.
2: А есть интересная китайская поэтесса Су Хуэй в 4 веке написала поэму «Палиндром» на квадратном шелковом полотне. И стихотворение можно было читать по кругу, по диагонали и в разных направлениях, получая сотни новых текстов. Это, грубо говоря, вот такой, знаете, древний аналог кубика Рубика, от которого у императорских придворных болела голова.
1: Ничего себе.
3: Талантливая.
2: А в русском языке для классических стихов есть всего 5 основных размеров. Ямб, хорей и еще 3. А
1: и икселька.
2: Вот
1: Икселька, говорю, еще должна быть.
2: А вот в арабском языке их насчитывается целых 28 размеров.
1: На вырост еще есть стихи на вырост. Это когда ты читаешь, в конце такой, ну, потом додумал.
3: Это любой Маяковский. Стихи на вырост. Да.
0: Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 21 августа прямо сейчас.
2: Овны, самое время заняться спортом. Не воспринимайте физические упражнения как тоскливую необходимость. Они могут стать замечательной игрой для всей семьи.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго разбираться с тем, что у вас получается хорошо, а что не очень.
1: Близнецы, в этот день вам дадут некий довольно ценный совет касательно вашей личной жизни.
2: Раки, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек наконец-то понял, что вы от него хотите.
3: Львы, сегодняшний день для вас нельзя назвать ни хорошим, ни плохим.
1: Девы, благоприятный день для совместных поездок за город.
2: Весы, этот день для вашего тандема будет спокойным и безоблачным.
3: Скорпионы, сегодня вам предстоит стать свидетелем необычного поведения вашего любимого человека.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку потребуется от вас максимум усилий для того, чтобы вместе решить некую проблему.
2: Козероги, в этот день не стоит слишком большого внимания уделять деталям и мелочам.
3: Водолеи, в этот день ваш любимый человек будет склонен к нестандартному решению стандартных проблем.
1: Рыбы, этот день лучше провести в кругу семьи. Умерьте свой пыл, забудьте старые обиды и примиритесь с домашними. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Москва призывает Грузию принять новые геополитические реалии в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва ожидает, что Тбилиси признает эти реалии на практике и подпишет с Абхазией и Южной Осетией соглашение о взаимном неприменении силы. Прокуратура Волгоградской области отменила решение о штрафе фермеру, который стрелял из охотничьего ружья по БПЛА над своим домом. Ранее мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу в населенном пункте. После обжалования производство по делу полностью прекратили, суд признал, что фермер действовал в состоянии крайней необходимости. Мужчине также пообещали вернуть изъятое ружье. Футболист сборной России Алексей Батраков стал игроком Галатасарая, сообщается на сайте Федерации футбола Турции. Контракт 21-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2031 года. По данным СМИ, сумма трансфера из «Локомотива» составила 25 миллионов евро, а еще 4 миллиона клуб может получить в качестве бонусов. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
2: Вот это ухватило!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные.
2: Потерявшаяся кошка, гулявшая 10 лет, нашлась в день рождения своей хозяйки. Вот как она так могла почувствовать?
1: Реально? Она лет.
3: Да, это, возможно, уже дочка просто похожая на нее.
1: Да, она просто мать-кошка рассказала ей, куда идти,
2: где кормят. Что за сериал?
1: Да.
2: Не-не-не, все нормально. И реально, представляете, 10 лет, уже 3 года как после возвращения живет обратно у хозяев.
3: А у нее есть какие-нибудь там проявления того, где она была?
2: То есть, нет, резко она не рассказывала.
3: Ночью вскакивает, такая: а, не надо, Олег! Может, такие вещи.
1: Было бы очень странно.
2: А Олег — это пес или кот?
3: Я не знаю, это еж местный.
1: Странно бы, если кошка вернулась, а она как из фильма «Реальные упыри». Вот это вот, с тем лицом, да.
3: Звер.
1: Звер, да. У меня есть горячая новость. Там парень тайно настроил чат GPT своей девушки так, что искусственный интеллект всегда был на его стороне. Если вы не знали, есть настройки. И настройка, их тоже загоняется промпт, и тогда ваше приложение по искусственному интеллекту работает лучше. Он залез в настройки персонализации ее аккаунта и прописал инструкцию. Говорит, если она будет спрашивать что-то про отношения, про меня, вставай всегда на сторону мужчины. Имя свое вписал, и все. Когда девушка это обнаружила, подмену эту самую, отношения с парнем закончились. Представляете, из-за чего? А что такого?
3: А как она это обнаружила?
2: Ну, это же манипуляция. Вообще неприятно.
3: Она такая: Игорь, я сейчас прошу у чата GPT.
1: Да.
3: Он почему? Он говорит, что тебе можно мне изменять.
1: Подождите, а спрашивать все у чата GPT — это нормальная история, не манипуляция со стороны чата GPT? Тогда. Здесь, мне кажется, оба как-то не в ту сторону повернули. Он, возможно, хотел адаптироваться под эти отношения.
3: Она не искренне решала эти вопросы.
1: Конечно.
3: Ее там не было в этих отношениях.
2: Угу. Третий лишний был чат.
1: Ты согласен.
3: Да, судя по всему, она там была третий лишний.
1: А могли просто...
3: Быть счастливы.
1: Просто быть, да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: сочный шашлык. М-м-м. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк» – премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Завтра же 31 год, Радио Рекорд.
1: Да, как отмечать будем? Побежим.
0: Побежим, кстати, да, про это говорили. И что важно, я думаю, какой подарок на 31 год можно вот подарить Рекорду? Ну, подарок должен быть же прикольный какой-то. Я вот на маркетплейсе нашел, я вам сейчас расскажу, USB-подогреватель для одной сочно-молочной сосиски. Очень классная вещь. Это, знаете, когда я стану богатым, я никому не скажу, но знаки будут. Я пришел с этой штукой и просто разогреваю одну сосиску.
1: Когда будет 32 года, ты купишь такой же, но для двух сосисок?
0: Тогда я куплю уже, как в Assassin's Creed, скрытая сосиска. На маркетплейсах есть такое, пацаны поймут.
2: Прямо скрытая сосиска?
0: Как скрытый клинок работает. Кто в Assassin's Creed играл, ну вообще круто.
1: Классный подарок. А мы, Стас, что подарим?
2: Кому? Сосиски?
0: Рекорду?
2: Рекорду?
0: Себя.
1: Я, как обычно, буду песни «Танец» дарить.
0: Ну, в этот раз с компоновкой искусственного интеллекта, да, все вот это составишь.
2: Слушай, ну я...
0: Подготовишься, понятно.
2: Да я думал, глаза. Что нужно замутить с Филом. И все, да, нет, чтобы он...
1: Кому?
2: Да шучу, нет, договориться с Филом, чтобы все твои песни сопровождались музыкальным сопровождением, чтобы это был качественный, хороший трек.
1: Ага, ну трек.
2: Трек, именно трек.
0: Он должен называться так, трек.
2: Трек number one.
0: Да, причем так и озвучен будет.
2: Трек черная number
1: two. Да, есть мама number five и трек number one.
2: Да.
0: Ты с Филом поговори, может он согласится. Придет, скажи, Фил, как тебе наша коллаборация?
2: А он как обычно, бу-бу-бу-бу-бу. Ты купи пока.
0: В общем, да, друзья, завтра нам 31 год. Не пропускайте завтрашний праздничный эфир. С вами были сегодня вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Хорошего вам дня, хороших выходных. Встречаемся в понедельник в 7 утра.
2: Всем отличного времяпрепровождения. Пока! Вейкаперы!

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин. На ближайшие три часа здесь с вами задержусь, послушаем лучшую танцевальную, конечно, которую только существует в этом мире музыку. Ну и новинки сегодня, пятница же, не забывайте, пока немного про мутацию. Про мутацию нас всех, ну часть из нас, 70% оказывается взрослых в мире не переносят лактозу. Те, кто пьет молоко, имеют мутацию ДНК. Люди X, такие своеобразные, по подсчетам World of Statistics, такое есть, оказывается, организация, около 70% взрослых людей страдают непереносимостью лактозы, а те, кто могут пить молоко во взрослом возрасте, то есть сейчас уже обладают генетической мутацией, которая позволяет переваривать тот самый молочный сахар. Поэтому мутант вы или нет, все зависит от молока. Если выпьете, переварили, вы мутант, вы в 30% этого. Если нет, то обычный человек, 70% таковых нас по этой земле ходит. А кто знает, может быть, это новая теория заговора, да? То есть, как бы, те 30% людей настоящие, 70% нет. Это проверка на инопланетянина. Не знаю, надо разбираться. Пока к трекам в этом часе, там Клуни, Good Girl.

взрослеют быстрее мальчиков. У мальчиков грудь начинает появляться только годам к 40.

0: Рекорд. Новости.
1: МВД Грузии опровергло сообщение о рекордном пассажиропотоке через Верхний Ларс. За последние сутки границу пересекли чуть более 16 тысяч человек. 7,8 тысячи в Грузию и 8,4 тысячи в Россию. Данные о рекордных 20 тысячах человек ведомство назвало ложными. В 32 регионах России итоги осеннего голосования впервые смогут подвести в электронном виде. Центр избирком утвердил форму протоколов и перечень комиссий, которые смогут составлять и передавать документы онлайн. Для этого членов избиркомов должны обеспечить усиленными цифровыми подписями. Центробанк выпустит золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте номиналом от 100 рублей до 10 тысяч рублей. Регулятор напомнил, что выпускаемые монеты – законное средство платежа. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Record. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну и, конечно же, самая приятная новость на сегодня — это то, что пятница, друзья. Пятница — замечательный день, замечательное событие вообще для всех. Что нас всех объединяет? Всех россиян, да, так скажем, это пятница. Нас она всегда радует. Впереди выходные, а завтра день рождения рекорда, кстати, друзья, не забываем, включаем прямо с утра и слушаем Радио Рекорд. Ну, из интересного, да, пока еще работаем, про работу немного. Россиянин переплыл Волгу на украденном САПе, чтобы не опоздать на работу. Что же за работа там такая? Мужчина опаздывал, ему было очень нужно на другой берег. Тогда он увидел турбазу с САПом, угнал его и проплыл более 30 километров, лишь бы успеть вовремя. Ничего себе, что-то важное, наверное, происходило на работе, какое-то совещание, может быть, он руководитель. Непонятно, пока только было известно, что он украл. Его задержала полиция. Конечно же, за кражу сапборда на турбазе в Тольятти все произошло. Но и не придумаешь такую историю, вот если так начнешь просто сочинять. Это действительно жизнь. Очень хотелось бы узнать причину этого. Мне так лично точно. Возможно, деньги просто раздавали, разбрасывали на рабочем месте, а вот он торопился к этому времени. Ладно, можем только лишь догадываться, но о треках, которые услышим в этом часе, мы будем знать точно. Макс Тайлер, Love Forever. Divac, slow down. Don Diablo, go home with a stranger.

0: Ну и, конечно же, пятница — это день новинок на Радио Рекорд. Прямо сейчас прозвучит необычная компания, которая собралась в следующей премьере. Французский диджей Хью Гейль, американский рэпер Биг Шон и легендарный продюсер Скотт Сторч объединились в треке «Body Drop». Причем для Хью Гейля это особенная история. Музыку Скотт Сторча он слушал еще в юности, а треки Биг Шона ставил в своих хип-хоп-сетах. И теперь все трое встретились в одном релизе, где клубная музыка отлично подружилась с хип-хопом. Ну и вам решать, конечно, насколько это успешная коллаборация. Итак, Хью Гейль, Биг Шон и Скотт Сторч, «Body Drop» на рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: смеялись до потери пульса. Он выиграл.
1: Waking up in an empty bed, all alone with the words you said.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия готова выслушать любые разумные предложения и идеи по урегулированию конфликта на Украине, отвечающие реалиям на земле, заявил Рябков в интервью News.ru. Он отметил, что Россия остается открытой к диалогу с США, но не отойдет от своих принципиальных позиций. Мошенники могут предлагать купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС, предупредили эксперты. С 15 по 20 августа по этой схеме было похищено более 3,5 миллионов рублей через фишинговый сайт. Ссылки распространялись через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсети и рекламные объявления. С 1 сентября Минздрав обновит правила проведения диспансеризации. В медкарте будут дополнительно фиксировать показатели холестерина, оценивать вероятность болезни сердца, а после второго этапа – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
14: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
15: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
17: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
18: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
19: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

Самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, первая танцевальная в эфире. Напоминаю вам, сегодня пятница, новости более приятные. 13.00 прямо сейчас в Петербурге по московскому времени. Поэтому самое время планировать свой вечер. Уже пора созваниваться с кем-то, договариваться, бронировать столики и места. Ну и, конечно же, не забывать, что лишние, а точнее не лишние, а средства, которые вам еще пригодятся, стоит оставить дома наличкой. Ну мало ли, потратите все за сегодня и что потом делать. Кстати, про банкеты поговорим. Настоящий банкет для персонала за счет молодоженов устроили в Уфе. Там сотрудники подъели 4 килограмма свадебного торта и выпили несколько бутылок дорогостоящего вина. Оказалось, что да, те самые люди, которые обслуживали банкет, посчитали, что это абсолютно нормально. Когда вынесли торт, то выяснилось, что он какой-то очень маленький. Заметила это невеста. Говорит, а что за дела? Они говорят, ну а как же, мы же тоже празднуем ваш праздник. Мнения разделились в данном случае. Кто-то считает, что правильно сделали ребята. Ну, а кто-то считает, что нужно было, конечно, заранее поговорить с молодыми и обговорить этот момент. Я, скорее, лично за вторых. Обычно, сколько я веду мероприятий подобного характера свадеб, конечно, молодые сами предлагают и торт, и запить, и попить, и еще и потусить, и с ними в первое брачное путешествие съездить, что не менее замечательно. Друзья, свое мнение пишите в чат мобильного приложения Рекорда, как проходила ваша свадьба.

0: Ой, отдыхали я только для себя. Почитать чисто, пообщаться с вами. Пока расскажу о треках в этом часе, и там новинка впереди. Swedish House Mafia будет. Рафаэл, gotta be cool. Легендарный Тиесто, Beautiful Places. Не менее легендарный Дэвид Гетта, Титаниум, Рекорд Микс. Ну и, конечно, пятница — это время премьер в эфире Радио Рекорд. Иногда, чтобы получить истинное удовольствие, нужно просто никуда не спешить. Вот, но немец Робин Шульц и француз Веттермэт перевыпустили известный клубный трек, Bullet он называется. И прямо сейчас вы услышите эту работу. Робин Шульц и Warmed, Take It Slow, он же Bullet. Новинка на Рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Союзники США не уверены в способности Вашингтона защитить их в случае необходимости, пишет Wall Street Journal. Как отмечается, они переживают насчет намерений Вашингтона еще с момента возвращения Трампа на пост главы государства. Сейчас военная операция против Ирана истощила арсеналы США, поэтому союзники Вашингтона волнуются и о его способности защитить их. Мошенники начали использовать искусственный интеллект при продаже цветов перед 1 сентября, сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Пожарская. Они создают изображения букетов через нейросеть и отправляет жертвам реалистичные картинки, усыпляя бдительность покупателей. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта следующего года. Осмотр будет платным, а стоимость не сможет превышать установленный регионом максимум. Если данные автомобиля не будут соответствовать документам, оператор сможет отказать в проведении техосмотра. Диагностика займет от 10 до 88 минут. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
12: Дэнс лето!

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

как-то должность новую организуют. Ну и все, ни денег, ни должности, ни новые компании, вообще ничего. Ну что там, людей уже собираются, конечно, их поймали, естественно. В тюрьму скоро посадят обязательно. Мера пресечения уже, в принципе, избирается. Друзья, вот расскажите, сейчас все еще это модно, это тренд, устраиваться по чьей-то протекции на работу. Просто у меня такого не было ни разу, а у многих было. И мне любопытно всегда, вот, ну как это работает? Вот через постель, пожалуйста, не надо писать, у нас чать мобильного приложения «Радио Рекорд». Я слышала, что это уже не модно, вот это уже антитренд точно. Пишите, если вам как-то ваши друзья, знакомые, товарищи помогали куда-то трудоустроиться, чем это в итоге обернулось, до сих пор ли вы там работаете, в общем, пишите, я все обязательно буду читать. Feel Anatoly Rice в этом часе «Can't get you out of my head».

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, как всегда, про деньги. Мы же любим деньги, особенно в таких особо крупных количествах. Петербуржец лишился более 12 миллионов рублей за обещание устроить на руководящую должность. Ему просто запудрили мозги, обманули. Мошенники представились силовиками со связями, представляете, да? И убедили мужчину, что смогут помочь ему с карьерой, с продвижением.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет, и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
6: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Провести сейчас выборы на Украине невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности и действующего юридического запрета, заявили в офисе Зеленского. Ранее с призывом провести в стране президентские выборы выступил Михаил Федоров, уволенный с поста министра обороны Украины. Точных дат визита в Россию Уиткофа и Кушнера пока не запланировано, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в Москве как для своих российских визави, так и для Владимира Путина. Генетический портрет появится у каждого россиянина через несколько лет, сообщил главный внештатный детский специалист-хирург Минздрава Морозов. По его словам, из-за персонификации лечения портрет позволит увеличить продолжительность жизни человека. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Рекорд. Рекорд. Dance.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.

0: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну, опять про деньги будем говорить, хотите вы того или нет, а вы очень хотите, я уверена. Зарплатные ожидания. Большинство россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 150 до 250 тысяч рублей в месяц для комфортных отношений. При этом 44% девочек уверены, что муж обязан полностью обеспечивать семью. И только 2% готовы к раздельному бюджету по принципу 50 на 50. Легендарный принцип 50 на 50. Девушки, ну рассказывайте, действительно, на самом-то деле, сколько должен зарабатывать ваш мужчина, ну, чтобы быть этим самым вашим мужчиной. Рассказывайте нам об этом в мобильном приложении «Радио Рекорд». Мужчины, а вы пишите, сколько готовы тратить на свою женщину в месяц? Можно не только на свою, вообще, в ухаживание, там, ну, как готовы вкладываться? Какие суммы должны фигурировать? Рассказывайте тоже мобильное приложение «Радио Рекорд» в действии. Мо Блэк в этом часе «Яморе». Еще услышим Клуни и Good Girl. И, конечно, Anima Out of My Body. Непременно Cardfish, That Girl.

Друзья, завтра Радио Рекорд празднует день рождения. Весь день слушайте специальный эфир. Только хиты за всю историю рекорда. Суперчарт всех времен. Ну и, конечно, розыгрыши подарков и билетов на фестиваль «Белая». Суббота, 22 августа. День рождения рекорда в эфире «Первый танцевальный».

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. В Кремле заявили, что организация встречи Владимира Путина с Канье Уэстом не входит в компетенцию администрации президента. Песков отметил, что это не относится к ее функциям. Концерты рэпера в Петербурге запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Мошенники начали обманывать учителей перед 1 сентября. Аферисты звонят и предлагают внести организационный взнос от 5 до 20 тысяч рублей за участие в лже-конкурсе «Лучший учитель». Если жертва соглашается, то деньги с карты списывают, а мошенник получает данные и перестает выходить на связь. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
10: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.

0: Mix. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, новости из нашего телеграм-канала. Мэр итальянского города Комо запретил велосипеды в центре города после того, как его сбил велосипедист. Это называется ничего личного, все личное. Не понравилось, все убираем, не доставайте же вы никому эти велосипеды. Не будете у меня, друзья мои, итальянские кататься. Вот так вот я это воспринимаю, я это все так считываю. Друзья, вот бывало такое, что вы как-то превышаете свои полномочия рабочие, пользовались ли своим рабочим положением? Если да, то пишите, как это было. А куда писать? К нам, конечно же, в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Оливер Хелденс в этом часе. Трек называется A-E-I-O-U. Еще впереди Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». Конечно, Али Фарбен «Body Talk».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. В костюме там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, еще рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали
2: много. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что Россия обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики и сохраняет лидерство в строительстве атомных электростанций. В стране планируют ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, включая малые АЭС. Президент также призвал укреплять технологическое лидерство отрасли и отметил высокие стандарты безопасности российских станций. Оплачивать покупки на маркетплейсах цифровыми рублями можно будет уже с 1 сентября, но возможность будет зависеть от самих площадок. В Центробанке советуют обращать внимание на кнопку с логотипом цифрового рубля. Некоторые маркетплейсы уже подтвердили запуск такой оплаты. Аэрофлот заявил об открытии регулярных рейсов из Москвы на Фукуок во Вьетнаме с 15 октября. Полеты будут выполняться два раза в неделю. В авиакомпании отметили, что Фукуок – одно из самых популярных зимних туристических направлений. Завтра Радио Рекорд празднует день рождения. Весь день слушайте специальный эфир. Только хиты за всю историю рекорда. Суперчарт всех времен, а также розыгрыши подарков и билетов на фестиваль «Белая». Суббота, 22 августа, день рождения рекорда в эфире «Первой танцевальной». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.

0: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Топ-5 покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода C7. Собрать взгляды.

0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

шутка, хорошо. Но все равно, знаете, что важно? Это то, что есть уже в любом случае небольшой видеоролик на тему Колобка, как было бы, если бы его снимали где-нибудь.

основной чувак, который Колобка играет, очень похож на Snoop Dogg, поэтому вот прямо сейчас можно в целом заглянуть. Кстати, я до сих пор на Колобка, ну, не сходил, честно говоря. Я и на звездных этих Человека-паука не сходил, которые вас, соответственно, отложили, и на Колобка еще не сходил. Я вот не знаю, стоит ли еще забежать на Колобка, или, может, уже стоит идти на Человека-паука. Если вы ходили на Колобка, можете смело при помощи приложения Радио Рекорд написать мне, как оно вообще. Вот. А в целом, ну и в телегу нашу заходите, потому что там как бы...

0: Dreams.
1: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
3: Программирует голая, что ли?
4: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. В костюме там осьминога, единорога, карася.
3: Кстати, еще раз, что у вас большой опыт просмотра.
4: Не рассказывали.
3: Научно-познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
4: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
3: Я дарю!
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
6: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк» – премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Новости.
1: Провести сейчас выборы на Украине невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности и действующего юридического запрета, заявили в офисе Зеленского. Ранее с призывом провести в стране президентские выборы выступил Михаил Федоров, уволенный с поста министра обороны Украины. Точных дат визита в Россию Уиткофа и Кушнера пока не запланировано, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в Москве как для своих российских визави, так и для Владимира Путина. Генетический портрет появится у каждого россиянина через несколько лет, сообщил главный внештатный детский специалист-хирург Минздрава Морозов. По его словам, из-за персонификации лечения портрет позволит увеличить продолжительность жизни человека. Завтра Радио Рекорд празднует день рождения. Весь день слушайте специальный эфир. Только хиты за всю историю рекорда. Суперчарт всех времен, а также розыгрыши подарков и билетов на фестиваль «Белая». Суббота, 22 августа, день рождения рекорда в эфире «Первой танцевальной». Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. «Белая».
3: По шоу-клубу УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на accountogeta.t2.ru.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
20: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
21: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
22: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
23: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: В Ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 000 баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 21 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.

Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

для тех, кто любит побегать 5 километров, такой небольшой марафончик, пожалуйста. Во-вторых, у нас есть возможность завтра в эфире рекорда слушать самую крутую музыку всех времен и народов, звучащую всегда на Радио Рекорд. Также мы завтра будем разыгрывать билеты на фестиваль «Белое». Вообще будет много интерактива, всего хорошего. Поэтому завтрашний день объявлен, так сказать, праздником нашим. Поэтому мы вас приглашаем, если вы вдруг не знаете, нам 31 год исполнился. Вот, поэтому, если обязательно, если у вас есть хорошее желание на завтра провести время, классно, то милости просим, мы будем рады вместе с вами разделить наш праздник. Вот, поэтому завтра, суббота, 22 августа, пожалуйста, слушайте эфир Радио Рекорд с утра и до вечера. По трекам в этом часе, ну, Зиверт газует. Я

Так, ну что, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России, и мы вместе с вами, знаете, куда двигаемся? В сторону празднования дня рождения Радио Рекорд. Да, именно завтра случится этот день. Вообще у нас всю неделю, как бы, праздники, да? Но вы должны понимать, что завтра будет именно день X. Во-первых, у нас будет в Санкт-Петербурге специальный забег.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. За несколько минут мы с вами пробежимся по финансовым новостям, которые за эту неделю нам насыпало в инфополе, и начнем мы с вами с неожиданного, друзья, с крипты. Биткоин впервые за долгие месяцы пробил 79 тысяч долларов, то есть прибавил всего за одну неделю 26%. Осенью в России как раз вступает в силу закон, который регулирует крипторынок, так что разогрев инвесторов по полной программе идет. Примерно такой же, как на сырьевом рынке. Нефть Brent за неделю выросла почти до 93 долларов, а наш Urals торгуется выше 90. И все из-за Ближнего Востока и очередных громких заявлений Трампа. На этом фоне и перед пиком выплат налогов экспортерами рубль даже укрепился. Доллар ушел ниже 83. А вот рынок акций к концу недели все равно притих. Инвесторы выжидают и нервничают из-за геополитики. Хотя главные нервы сейчас на рынке высокодоходных облигаций. Дефолты там бьют рекорды. С начала года эмитенты не заплатили вовремя уже 45 миллиардов рублей. Но, впрочем, без паники. ЦБ успокаивает, что в масштабах всего долгового рынка это мизерные доли процента. Причем 37 миллиардов из 42 приходится на одного героя – Евротранс, который набрал долгов, и все больше экспертов говорит о возможном банкротстве. Но глобально проблемы на рынке глубже из-за высокой ключевой ставки. Компании с низким рейтингом набирают долги, они это делают под безумные проценты. Вот во втором полугодии им нужно погасить втрое больше выпусков, чем годом ранее.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Тем временем холдинг ВК решил ответить Apple за июньскую зачистку своих приложений в App Store и пошел с иском в арбитражный суд Москвы. Российская компания требует вернуть все удаленные из-за санкций приложения от ВКонтакте до Одноклассников, ну а заодно и восстановить пуш-уведомления. Если яблочный гигант откажется, ВК рассчитывает взыскать с него неустойку. Но, правда, насколько в Купертино испугаются решений нашего суда, это вопрос скорее риторический, но за процессом понаблюдаем. Теперь к более приятным новостям. Росстат зафиксировал дефляцию третью неделю подряд. Цены просели на 0,02% благодаря дешевеющим огурцам и помидорам. Но водителям от этого легче не становится. В 58 регионах снова ввели лимиты на заправках. Вице-премьер Александр Новак официально подтвердил вторую стадию напряженности из-за ремонтов НПЗ и сложной логистики. На бирже уже продали первую партию индийского 92-го по 105 тысяч рублей за тонну. С доставкой это под 90 рублей за литр. Но крупные сети удержат розницу за счет демпфера и экспорта. А вот независимым АЗС придется туго. Аналитики ждут облегчения не раньше октября. Не очень весело обстоят дела и в секторе офлайн-торговли. По прогнозам экспертов, до конца следующего года до 700 торговых центров в России могут сменить профиль, а еще 250 и вовсе закрыться. Доходность таких объектов в 26-м рухнула до скромных 6-7%, ну а трафик просел почти на 30% до пандемийному уровню. Главный виновник – уход покупателей на маркетплейсы. Из-за этого новые ТЦ за 10 лет сжались в размерах в 2,5 раза, ну а площади в старых все активнее отдают под рестораны и услуги вместо одежды. В Петербурге, например, в крупнейших ТЦ пустует уже 11% площадей, и выживать арендаторам все сложнее. Заложишь расходы в ценник, и последние покупатели окончательно сбегут в онлайн. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Я желаю вам хороших выходных. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
21: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
22: Топ покупок месяца.
23: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
22: А мода C5. Добавить стиля.
23: JQJ7. Впечатлить друзей.
22: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Японская порноактриса ушла в IT. Теперь на Цуки Хикару вайп-кодят сайты и веб-приложения с помощью нейросетей. Девушка потеряла все свои соцсети. Новая страница собрала 12,5 миллионов подписчиков всего за 3 дня.
2: Программирует голая, что ли?
3: Вполне возможно, что не голая. Вы же знаете особенности как бы этого жанра в Японии. Костюмы там осьминога, единорога, карася.
2: Кстати, очень рад, что у вас большой опыт просмотра.
3: Не рассказывали
2: много. Познавательного кино, да? Понятно, что этим людям не важно, чем она занимается. Слушайте, да даже если бы она ушла в трубочист, если бы она трубу чистила быстро одной рукой, туда-сюда, знаете, а потом еще на эту трубу села. А если бы эта труба еще была не чищена, то есть черная?
3: Ну, готовый сценарий, японцы как бы...
2: Я дарю!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на Рекорд.
4: Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда, стало быть, вместе с вами, дорогие наши слушатели, мы будем обсуждать свежие, по крайней мере, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, еще каких-то 50 лет назад у большинства людей в нашей стране пятница не вызывала никакого восторга, потому что до 1967 года суббота в советской тогда еще России была обычным рабочим днем. А какая же это пятница, если суббота рабочие. Но благодаря ЦК КПСС и Леониду Ильичу Брежневу у нас теперь есть такая радость, как пятница, за которой следует выходная суббота. Но это все, как вы понимаете, далеко не новости, а ровно наоборот, самые что ни на есть старости. А вот новости — это то, что мы в любой будний день, будь то пятница или суббота, обсуждаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали чувствовать себя менее счастливыми. Индекс счастья упал до 50 пунктов, что является минимумом за последние 15 лет, следует из опросов ЦИОМ. При этом счастливых россиян по-прежнему заметно больше, чем несчастливых. 68% против
2: 18%. То есть, подожди, я не очень понял. То есть, у россиян упал индекс счастья, он прямо на низах, как было сказано, за последние 15 лет, но они по-прежнему до зада счастливы. То есть, видимо, ну, как бы россияне, то есть мы, да, все были до этого до такой степени счастливы, да, до устрачки, да, просто были счастливы до попы, что даже после падения это ничего особо не изменило.
1: Просто
2: да?
1: Наш золотой запас счастья, ну, неизмерим, как бы, он без... То есть, ну, да, мы немножко, ну, чуть-чуть, как, ну, но мы перестали не, хохотать, как бы, до икоты, там, да, да, даже некоторые даже тошнило, помните, как бы, просто, ну, сначала да, рвать человека, меньше, да, от смеха, как бы, сейчас чуть-чуть, как бы,
2: да, потому что у нас такой запас, да, ну, а может быть, все-таки второе. Там же было сказано 68 против 18%. То есть, может быть, тогда другой есть еще вариант. Может быть, это у одних радикально упал уровень счастья, а другим вообще пох. То есть, они смотрят на несчастливых россиян и счастливы еще больше.
1: А на контрасте всегда как бы...
2: Конечно.
1: Ты, если какой-то несчастный рядом с тобой...
2: Сейчас, можете, прикольнее. А может быть, еще круче. Может быть, а, вот те, кто счастлив, это как раз те, из-за кого у других россиян упал уровень счастья. То есть, одни россияне как бы сделали или несчастливыми других, а сами улыбаются. Какая из этих версий?
1: Ну, это правдоподобная версия, что действительно, когда вот если вам будет хуже, там, чем сейчас, хотя куда уж хуже, то я буду счастлив, как бы, конечно.
2: Я понимаю. Да. Ну и наоборот. Тоже верно. Но, значит, там сказано 68% против 18. 68 по-прежнему счастливы, а 18 несчастливы. Видимо, их стало больше. Ну, то есть, в любом случае, то есть пока, значит, я правильно понимаю, пока 18% россиян там стонут, плачут, кряхтят от несчастья, 68% глядя на них, типа, ржу не могу, да?

0: Ну да, возможно. Что? Но тут еще такая странная штука. 68% и 18% это 86%. А где остальные 14%?
1: Со счастьем.
0: Ну как это?
1: Ну, знаете, пока не определился. Ну, счастлив.
0: Кто эти люди?
1: Но, не, подождите секунду. Значит, я хочу просто... Вот какая картина у нас? Давайте с теми цифрами, которые есть. Те, вот эти, которые всегда... Воздержали, это самые счастливые россияне, которые не ответили, потому что они не поняли вопроса. А те, кто не понял вопроса, они, как известно, самые счастливые, потому что...
0: К этим россиянам примыкаю и я. Не потому что я там не понял вопроса, а потому что я трубку не снял.
1: А если на улице? Ну-ка так вот, знаете, вас за пуговицу. Ну, значит, смотрите, значит, у нас 18... давай констатируем, что происходит. Значит, у 18% россиян, значит, лица как рыдающие эмодзи, а у 68% как эмодзи ржу не могу, да?
0: Да, ну, смешно раз до слез.
1: Да, да. А что этим 68% так весело? Что они так счастливы-то? Может, их веселят лица несчастливых россиян?
0: И это тоже, мы тоже, да, конечно.
1: Да, потому что раз такие кислые, так сказать, ну, смешно, что делают 68% россиян, собственно, и делает их счастливыми. Но тогда, посмотрите, то есть у нас получается, давайте еще раз картину зафиксируем, получается, что у нас 18% пьеро, а 68% орликинов, да, которые их убивают.
0: Да. И которых, возможно, у них такое, знаете, требования к счастью невысокие. Там, ну, там погода хорошая, живот не болит, там, знаете, уже как бы повод радоваться, там, да. Туфли новые не жмут, лакированные.
1: Ну, а вам, кстати, не жмут?
0: Мне отлично, да.
1: А животик как?
0: Все прошло,
1: ну, да. Значит, вы к 68, да. Да я тоже. Но тут дело, думаю, давайте все-таки не забывать о факторе опроса. Потому что счастье, несчастье, все сводится к опрашивающим, а не к опрашиваемым. Опрашиваемые — это дело второе. То есть мы тут, все дело в ВЦИОМе. А ВЦИОМ, знаете, это... Тут важно понимать. ВЦИОМ нам... Он просто не может нам дать плохие данные. Потому что это не столько центр изучения общественного мнения. Это наш центр счастья и позитива. И возможно, знаете, как было? Вот они начали, ну, спрашивать, как обычно. Ну, просто людей, может, на улице, по телефону, там, вы счастливы? И тут все как назло, знаете, такая полоса нехорошая. Все как назло стали отвечать. Там, нет, несчастлив. Там, 10% несчастлив. 15, 16. Дошло до 18. И тут эти опросчики в ЦИОМе, так, нет, так не пойдет. Да, там, да, и с 18%, когда последний там им ответил, нет, несчастлив, опросчик так сказал, что-что, нахмурился. Говорит, вы счастливы? Там, счастливы? Нет.
0: Повторяю вопрос.
1: Я повторяю свой вопрос. А если это было на улице, может, знаете, еще как бы невзначай в руке стал перочинный ножик крутить.
0: А если не на улице, а по телефону, то, возможно, применили такой не совсем спортивный прием, как бы на контрастах там. Алло, это налоговая. У вас по налогам там уголовное дело.
1: Счастливы?
0: Он так, ай, блин. Шутка. Это в целом, да.
1: На контрасте, конечно, все хорошо. А потому что что? Потому что всегда самое верное счастье — это счастье от страха. Пока не напугаешь, знаете, счастливым не станешь. И отсюда у нас вопрос. Сегодня пятница, и какой же еще вопрос вам задавать, если не про счастье? Вот у некоторых россиян упал уровень счастья. Вопрос, как у тебя со счастьем? Упал, поднялся, лежит, приподнялся, там, подупал.
0: И да? Факторы, влияющие на это, самое главное, из-за чего ты счастлив, из-за чего ты несчастлив, какие-то обстоятельства твоей жизни,
1: это люди самое вокруг. Главное. Да, что влияет на твое счастье? Да, почему ты счастлив или нет? Обсудим это в народных новостях.

0: love you, Владимир Ю. Рьевич. Нет?
1: Ну, как-то получается, да. Но тут, ну, значит, смотрите, какая важная штука. Ну, называлось кафе «Лав», «Любовь», да, вот как бы. Почему-то они так его назвали. Видимо, это как-то в конце, была, отражалось в концепции, там, романтические ужины, там, первое свидание. Какая концепция у кафе «Олег»?
0: А я вам скажу, а почему вы противопоставляете эти две вещи? А что, Олега не может быть? Пынь! А если просто коллегу в конце пририсовать какую-то штуку, которая отвечает за любовь у Олега? То есть, Олег...
1: А вот почему большая «Г».
0: Нет, почему-то никакое не «Г». Просто написать «Олег», «Любовь». То есть, если кафе про любовь. И Олег стоит как бы с элементом, со скипетром любви. Рисунок. Небольшой.
1: Я не пойду.
0: Но я, кстати, зашел. Я бы заглянул в Олега. Хотя нет, в Олега нет. Не должно.
1: Если ты больше смотришь в Олега...
0: И чем ты больше в него заходишь... Заходить в Олега. Ну, ладно.
1: Да, кстати, а пойдем в Олега, знаете, не разговором в Златоусте.
0: Я зашел в Олег, не очень хорошо, но про любовь, про плохую, правда. Очень много таких названий сейчас иностранных, да? Вот, например, так сказать, я тут в Питере видел где-то Zoom-кафе. Послушайте, ну что за Zoom? Тоже пора переименовывать. Это какие-то не наши... Нужно в наши три, пускай три буквы, но наши русские. Или вот у нас везде там это Буше. Буше, французское, да? А Буше можно хотя бы, ну, в Сашу, или в Пашу, или в Паше, или в Маш... Как? Во что?
2: Буше, Шебу...
0: Бараховский Саша, например. А кафе, например, Ашота тоже, кстати, в кафе у Антона нужно переделать.
1: Не, ну Ашота все-таки оставим, давайте.
0: Нет, а вот наше. Кафе Камшот, тут уже можно в кафе Ашот, тут нормально. Как бы, да, все-таки, ну, тут не русский, а тут имена.
1: Кстати, что-то еще... у Ашота.
0: Шота у Ашота. Это по-нашему. Еще у нас есть такая сетевая кафе, вьетнамская, это, кстати, иногда забегаю. Дед Хо называется. Слушайте, это тоже, пускай не англицизм, но тоже не наше. Какой-то не наш дед. Что за дед Хо? Оставить только Хэ. Остальное переделать. Дед не Хо, а дед Ху. И не дед, а кто?
1: Деда-то оставим?
0: А, ну деда...
1: Дед-то наше, ну исконно
0: поскольку. Нет, но это не наш дед Хо, а может не дед, а как... Олег.
1: А дед Олег.
3: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: У вас есть время и желание помогать работать радио совершенно бесплатно. Да, оно у вас есть, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы совершенно бесплатно, не жалея своего времени, постоянно нам сюда что-то пишете. Ну, а мы время от времени читаем это в эфир. Называется это у нас «Народные новости. Чё там?».
1: Ну, тут такие дела, в общем. У россиян, по версии ВЦИОМа, упал индекс счастья. Упал значительно, впервые, самый низкий уровень за последние 15 лет. Но все равно, вас счастливых гораздо больше, чем нас несчастных. Я-то про россиян.
0: А вы себя причисляли уже, вы уже что-то... А, ну еще не конец рабочего дня. Ну и потом давайте признаем, что уровень счастья, оно меняется в течение дня,
1: конечно,
0: даже
1: конечно,
0: часа.
1: Оно да? плавает.
0: Да, такая. Но не в этом вопрос. А в чем?
1: Вопрос в том, что счастлив ты, несчастлив ты. Что влияет на твое счастье или несчастье? Действительно ты чувствуешь, что упал уровень счастья? Или может быть наоборот, на что мы очень надеемся? Ты стал счастливее за последнее время? Так, ну, очень многие, у нас тут много счастливых людей, но есть какие-то несчастные. А вот хотя как за границей дело обстоит, интересно. Вот откуда-то из-за рубежа нам пишет девушка с ником «Добрая скорпионша». «Привет, господа ведущие. Когда были денежки на карте и не надо было работать, я наслаждалась жизнью в Майами и была счастлива. Деньги имеют свойство заканчиваться, и пришлось устроиться на работу и гнуть спину. Я больше не очень счастлива». Вот меркантильное мышление капиталистическое.
0: Не столько про это. Это не только про это. Это тут значительно интереснее сообщение. Потому что, как зовут скорпионша?
1: Добрая скорпионша, да.
0: А, я, конечно, понимаю, что девушкам с этим проще. Но вот скажите мне, Кремов, а в чем секрет? А как это деньги на карте, и ты не работаешь?
1: Ну, видимо, два варианта. Видишь, осталось какие-то накопления. Или кто-то переводит, кто-то добрый, хороший.
0: Скорпион.
1: Добрый скорпион.
0: Девушкам проще, у них есть добрый скорпион. А вот у меня такой ситуации так особо не было, чтобы совсем не работал, а денежек на карте так, чтобы в Майами покутить. У вас было такое?
1: Труднее нет. У нас не только не в деньгах счастье, как говорится. Да, вот у нас, мы, наши люди счастливы по другим поводам, совершенно не меркантильные. Вот Саня, например. «Я счастлив, как лепс. Главное, не переставать колдырить. Иначе счастье улетучится». А кто тебе сказал, что лев, как ты выражаешься? Лепс.
0: Колдырит. Думайте вы о нем все время. Думаете о лепсе, а не о льве. Хорошо. Ну, что с лепсом?
1: Лепс-то никакой, я не знаю. Я вот его по радио слышал, его вроде
0: трепет. Кого? Лепса. И как он? Не колдырил?
1: Все буквы проговаривает в песне.
0: Да? А пахнет? А на концерте видели?
1: Нет.
0: Вот, а может там просто более заметно? Ну, а что, я не понял, Лепс, он что с ним? Он колдырит, не колдырит?
1: Не колдырит, я думаю...
0: А нет, этот пишет, чувак, что он пишет?
1: А он счастлив, как Лепс.
0: А-а-а, но не тот Лепс, который... Не когда он поет, а когда он...
1: Когда он счастлив.
0: Это, понял.
1: Так, вот Дима пишет. «Моей жене 19 лет, а мне 41 год. Я самый счастливый мужик на планете. Ну или, по крайней мере, в любом автобусе».
0: Чё?
1: Самый счастливый.
0: В автобусе?
1: Может, не на планете, но в автобусе точно самый счастливый. Ему 41, жене 19.
0: Быть, кстати, счастливым в автобусе это совершенно несложно. Потому что в автобусе такие рожи. Чувак, ты просто выбрал для себя, знаешь, что называется, удобные условия, максимально комфортные. Конечно, почувствовать себя счастливым на фоне пассажиров автобусов это легко. А вот, например, зайди...
1: Трамвай, например. Там совсем другая обстановка.
0: Там еще проще. Нет. Это такое просто... Зайди в психиатрическую клинику. Я хотел сказать в другую, но неважно. Там на самом деле, вот там сложнее.
1: Там, да, там есть абсолютно счастливые люди на 150%.
0: 100%.
1: Или очень несчастные. Там как-то вот середины нет такой. Чтобы...
0: Несчастных я, кстати, не видел.
1: Но если нет, обходят.
0: Я был, кстати, на экскурсии, хотел сказать. Давно-давно. Вообще нет. Все счастливы. Все отлично. А в автобусе что? Что это за уровень счастья? И отсюда у меня, кстати, вопрос. В ЦИОМ где делал этот опрос? В автобусе это одно, а вот, например, в наркологической клинике это совершенно другое.
1: Ну да. Если перед выпиской, там люди счастливы.
0: А перед впиской?
1: Завтра выписка.
0: Давайте я почитаю. Значит, Господи, мне попадает сообщение. Они не по теме, но их нельзя игнорировать, потому что в них есть загадка. Вот Игорь пишет: «Всем вечер сделаю». Как вы думаете, это хорошо или плохо насчет счастья? Будем ли мы счастливы, если Игорь нам всем сделает вечер?
1: Смотря что он вкладывает в эти слова «сделают вечер».
0: Ну, вот что он сделает, как вам кажется, интуитивно? Что может сделать Игорь?
1: Ну, даже не знаю.
0: Сейчас. Я тоже не знаю, поэтому надо позвонить. Сейчас, секунду.
1: Игорю?
0: А, 9, нет, 9-8, не могу позвонить. 9+9-8-0-7, это что?
1: Не знаю, ну у нас, да, чтобы вы понимали, мы не можем звонить по интернету. У нас городской телефон, как бы такой просто стационарный.
0: Да,
1: только в Россию.
0: Игорь, если хочешь сделать вечер, делай по сообщению.
1: А вот человек с замысловатым таким ником Пол у Покер. Два слова.
0: В смысле?
1: Пол,
0: да, у Покер фамилия. Кстати, редкая фамилия у Покер.
1: Да, у Покер, да.
0: А Пол имя обычное.
1: Да, он пишет. Привет, КХ. Я вот, похоже, счастлив. В этом году купил мотоцикл. Давно собирался. Катаюсь, кайфую. Пробок нет, в любую точку города в разы быстрее. Только таксисты портят настроение. Кто этим петушкам права выдает? Поверь, дорогой Пол у Покер, таксисты точно так же думают о мотоцикле.
0: Поверь, дорогой Пол у Покер, что таксисты тебя именно так и называют. И согласись, это имя ты получил от них. Когда таксист открыл окно, ты вот ты Пол у Покер! А, в смысле? А, это другое, я только сейчас понял. Во! Открыл. Подрезал таксиста, он тыкун. Да, все, ладно.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: На фоне отказа Путина встречаться с Канье Уэстом индекс Мосбиржи рухнул на 2,3% до 2121 пункта. В Кремле заявили, что встреча президента с рэпером не планируется.
1: А так, может быть, тогда все-таки встретятся, чтобы поднять Мосбиржу? Нет, потому что у Мосбиржи, похоже, стоит только на эту встречу. И падает, если ее нет.
2: Ну, может быть, кто-то вложил все деньги, как бы, на встречу Путина с Канье Уэстом.
1: Ну, видите, не будет, что, в общем-то, мягко говоря, предсказуемо.
2: Да, логично.
1: Да, но, знаете что, я просто это слышал. И многие, знаете, думают, что вот это все как бы, ну, такая шутка, да, забавное совпадение, да, что связи никакой нет, чтобы там, для биржи это не событие, там экономически фундаментальное, которое там триггерит сыграть по шортам. Так вот, товарищ, нет, это не так. Еще какое экономическое, еще какое фундаментальное. Потому что рынок, конечно, видит во встрече Путина и Веста абсолютно все. Потому что, как рынок, они думают, они встретятся, и значит, скоро откроют границы. Не будет мобилизации. Упадет курс доллара. Потому что они верят, что Вест, этот, он же Кенни, и он же что там, Е-Е-Е, что он приехал с каким-то тайным посланием от Трампа. С тайным письмом, ну, в стиле рэп, разумеется. Ну, по-моему, есть такая песня «Niggas in Paris». Нигас, какое-то послание привез.
2: В общем, в Париж съездил, а там все норму сохранилось.
1: Да, конечно.
2: Перед in Moscow, как бы, да?
1: Да, ну, in St. Petersburg, как говорят в России. Но встречи как не будет, сказали. И, кстати, да, и не только Путин, даже шаман с ним отказался встретиться. И поэтому, конечно, Мосбиржа упала из-за этого. Но давайте вот все-таки, вот я ненавижу вот этого пессимизма. А все упало, как всегда, все умираем, сейчас пойду и повешусь. Для Мосбиржи есть хорошая новость. Ну, что и всегда падать? Можно и подскочить, на самом деле. Я сейчас даю повод. Смотрите, я знаю, поправьте меня, если я не прав. Он приедет, я слышал, на концерт сюда, в Питер. 10 октября первый концерт будет.
2: Ну, возможно, да.
1: 10 октября, то есть, посмотрите. Так вот, новость на самом деле для биржи может быть интересная. Потому что 10 октября это что?
2: Это спустя больше чем двух недель после выборов.
1: Это, да, для вас это хорошее, а для биржи пофиг. А для биржи, видите, она же реагирует на встречу там Канье Уэста и Путина. Так вот, 10 октября день рождения у признанного в России экстремистом и террористом Павла Дурова. И, может быть, с этим связано и его приезд. И тогда разблокируют Телеграм. И об этом трейдеры Мосбиржи не подумали. Вот я им подсказал, что сейчас у Мосбиржера тынк, понимаете? А если, представьте, Канье Уэст еще встретится с Татьяной Ким из Валберис,
2: например. Ну, это последствия совершенно непредсказуемые.
1: А если просто встретиться с водителем какого-нибудь бензовоза? Ну, просто так, чисто так.
2: Ну, он так встретится точно, как бы там, я думаю. На концерт придут пару водителей.
1: Нет, а прямо вот лично. Знаете, как, сколько поводов-то?
2: Ну, слушайте, не надо отчаиваться и опускать руки.
3: Нет, ни в коем случае, да.
2: Да, он не будет встречаться с Владимиром Владимировичем Путиным. Как бы, в Кремле это дали четко это понять. Но он уже встретится по поводу экономики с Набиуллиной.
1: Конечно, она не отказывала.
2: Да, никто не
1: отказывал. Да, и Миронов, и Милонов, и никто не отказывал. Конечно, и даже Лепс. А Лепс отказал?
2: Нет, ну он даже посоветовал репертуар сменить Канье Уэсту. А уверен, что если он будет с ним встречаться, он его убедит в приличной встрече.
1: Милонов?
2: Он вообще большого убеждения.
1: Кто?
2: Ну, Милонов.
1: А, да,
2: убедит Лепса, конечно, лично с ним, глаза в глаза, да?
1: Очень много позитива насчет Канье Уэста. Вообще не надо отпускать. Не надо опускать эти. Вообще не надо так отчаиваться.
2: Свои «е» опускать.
1: Так. Сколько может быть позитива еще с ним связано? С этим, с Канье Уэстом. У него столько с собой будет позитива. Он наверняка не с пустыми же карманами приедет.
2: Его обыщут нормально на таможне.
1: Надеюсь.
4: Крем-хруст-шоу.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Шоу.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Как рассказала журналистам петербурженка Ольга, мужчина изменил настройки ее аккаунта еще во время отношений. Попросил чат GPT в конфликтах между мужчиной и женщиной приводить больше аргументов в пользу мужчины и иногда материться. Якобы так девушке привычнее, потому что она выросла в деревне. Ольга часто советовалась с нейросетью о проблемах в отношениях и обнаружила вмешательство уже после расставания. Парень назвал все шуткой, но девушка восприняла это как нарушение личных границ.
2: Личных границ? Да, слушайте, это он уже не ее личные границы, это он уже нарушил личные границы GPT-чата. Это уже другое вторжение. Ну, понятно, что у нее он даже нарушил не просто личные границы, а границы ее мозга. Он как бы вторгся искусственным интеллектом в ее девственный интеллект. Это что-то новенькое, я про такое не слышал. То есть, что там, значит, бывший парень, да, тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Господи, а так можно было, да?
3: Ну, слушайте, можно было, если есть доступ к телефону девушки?
2: Это как настроить это? Я просто не знал, что это можно. А главное, что это помогло ведь. И тогда смотрите, какие это открывает возможности. То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, на работе, после того, как она зайдет в GPT-чат, да? Если правильно настроить.
3: Но если вы вместе работаете. Если не, работаете не вместе, как бы нежелательно, чтобы секс был на работе прямо, да?
2: Да, но все равно, представляете, как говорил герой Иван Васильевич меняет профессию, Жорж Милославский, какое все-таки полезное изобретение,
3: а? Это он как раз-таки про GPT-чат и говорил.
2: Да,
3: да, если этот фильм не смотрел, спойлер такой.
2: Зачем вы это? Спойлер, алло, надо говорить. А, слушайте, ну, а ведь мы знаем, что девушкам сейчас без советов GPT-чата очень сложно. Они даже, видите, как видим, не знают, что делать с мужиком. Как, куда, чего сувать. В туалет-то хоть без него ходят? Ну, не по-большому, конечно, там без совета GPT-чата никак. Ну, хотя бы пописить без GPT-чата.
3: Как? Ну, невозможно, она общается как бы с GPT-чатом в туалете. Ну, я так, например, поступаю всегда.
2: А про то, что делаете в туалете? Или про что-то
3: нет,
2: иное?
3: Про что-то другое, там, про историю, там, да, там, про Куликовскую битву, там, знаете,
2: там. А и ваша история в туалете вам не интересна?
3: Я не советую по поводу отношения с девушками и GPT-чатом. Ну, мы просто из другого поколения немного.
2: Но, в любом случае, видите, оказывается, настроить GPT-чат не так просто, потому что, как было сказано в новости, нужно настроить так, чтобы он матерился. А иначе, как он сказал, девушка не поймет, да? Потому что она из деревни.
3: Ну, ей так привычнее, он сказал.
2: Привычнее, да. А вот тут я не очень понял, а материться, у нас сейчас матерятся только в деревне? Это значит, что я в деревне уже лет, наверное, 15 живу, потому что у нас как минимум лет с 15 матерятся все и везде. Или она, может быть, из какой-то особенной деревни, знаете, вот где прямо матерятся злостно. Может, из деревни Большое Материлово. Или прямо, знаете, из деревни, я даже, по-моему, такое видел, пошел нахово.
3: Да,
2: какая деревня есть,
3: да.
2: Большое или малое, не помню.
3: Какой губернии?
2: Псковской? Нет, матерной какой-то. Или там деревня, все, нам езда. Что за деревня такая, где мы...
3: Слушайте, я не знаю, что за деревня, но, видимо, как бы он это сделал не для того, чтобы мне было привычнее, а чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А, кстати!
3: Комфортно, чтобы чувствовалось.
2: А вот этого нам не хватает, особенно таким девушкам. А действительно, а есть ли у нас деревенский GPT-чат? Или у нас только все, она все городские, вот эти...
3: Столичные штучки.
2: Столичные, что? Она может простой наш, не GPT,
3: а этот... Ну вот, парень настроил.
2: Гопота-чат. Нормальный, да, вот без этого всего. Чтобы и матерился, как гопота и так далее. Но новость-то, в общем-то, хорошая. Это же хорошо, что...
3: Открывает новые горизонты в технологии.
2: Конечно,
3: да.
2: Потому что GPT-чат можно перенастроить и весь... Знаете, как это, вывести девушку из деревни можно, а вот вывести деревню из девушки и перенастроить... Раньше было нельзя девушку перенастроить, а сейчас как... Сейчас можно. Можно же перенастроить ее мозг, конечно, с помощью GPT-чата.
3: Как это как бы эта девушка обнаружила вмешательство? Обнаружила после расставания. Как это можно вообще обнаружить? Как бы?
2: Возможно,
3: что-то пошло не так?
2: Да, возможно, он в какой-то момент, знаете...
3: забухал! Начал материться там, так как они себя...
2: Конечно, он его заставил с чего материться. А GPT-чат, знаете, сначала...
3: А он же развивается.
2: Развивается, с чего матерился. Потом как потом Лепса посмотрел.
3: Ах ты ж ты!
2: А потом и это... Она ему вопрос...
3: А так это
2: пошло! Что-то заподозрил.
3: Что за не то?
0: Рост-шоу на рекорде.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свои брюки со стрелкой, заправленные в носки, чтобы лучше контролировать работу стопы и перенос веса. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, мы сегодня говорим о том, счастлив ты или нет. И что влияет на твое счастье после опроса в ЦИОН, который нам сообщил, что россияне стали менее счастливыми. Но все-таки как бы не настолько, чтобы совсем отчаиваться. И вот такая вот история про конкретную причину несчастья. Мое почтение КХЭ. Индекс счастья моего упал ниже плинтуса сегодня ночью, когда я отстоял 5 часов на заправке, и меня просто выгнали, не дали заправиться. Не той стороной, видите ли, я к колонке встал. Как ни странно, из-за этого случая работу потерял. Приходится возвращаться на старую, малоприятно.
0: А не той стороной это какой?
1: Видимо, как-то не той стороной, куда вот вливать.
0: А какая? Я просто никогда не знаю. Я сколько не заправляюсь, я всегда как бы та сторона, если какая не той. А, ну типа, тут одно из двух. Либо он имеет ситуацию, когда, ну, типа, знаете, ну, далеко шланг приходится тянуть, ну, то есть неправильно стал. Либо не той стороной, то есть стал раком, например.
1: Вот, да.
0: А как это вот? Вы никогда не знаете? Ну, может быть, в этом дело... 5 часов отца. А где? Откуда он пишет?
1: Откуда? Он не по почте написал, с обратным адресом. Знаете, там...
0: А с чем? Ну, это хоть что-то... Бумажка. Ну, хоть что-то. Есть у него какие-то данные его? Сейчас что?
1: Ну, вот...
0: Где? Просто мне интересно. Как я хочу ему позвонить, узнать. Где так нельзя подъезжать? Вы, кстати, вот как? Вот у вас были какие-то случаи, когда вы неправильно встаете, вставали к заправке?
1: Я всегда захожу в ту, какую нужно дверь, как бы, а в которую не нужно, не захожу. И стою с заправки правильной стороной.
0: Заправляю хорошо.
1: Передом, вернее, к лесу задом.
0: А, как вы к лесу стоите?
1: Ну, по-разному.
0: Вот вы. А как сегодня будет? Сегодня пятница вечер. Ну, точно сегодня неправильно будете стоять к лесу, да, господин Кремов? Время-то уже сколько? Через сколько вы встаете к лесу?
1: Нормально, нормально.
0: Да, я понимаю, нормально.
1: А вот Гришка пишет, как ему, то есть он объясняет, как ему поднять уровень счастья. Я буду счастлив, если на день рождения Радио Рекорд я с Кремовым и Хрусталевым бухну кумыс.
0: А можно ли так сказать? Бухну кумыс. Кумыс же он безалкогольный. Ну, чуть-чуть.
1: Нет, там. Бывает по-разному.
0: Нет, есть безалкогольный. А смотрите.
1: Его можно настроить, как чат GPT, так, что он будет...
0: А вы хорошо настраиваете кумыс?
1: Нет, я кумыс пил только безалкогольный. Я вообще один раз в жизни.
0: Что-то я вижу даже по глазам, что вы настройщик кумыса хороший. Нет, а вот скажите... просто я не понимаю. Есть же совсем безалкогольный, да? Хорошо, алкогольный кумыс можно бухать, а безалкогольный?
1: Ну, тоже можно, если много.
0: Ну, если очень много, очень до много, состояния...
1: Да. А на дне рождения Радио Рекорд его будет много. Мы богатая радиостанция, можем позволить себе кумыса, хоть залейся этого кумыса, да? Вот просто вот вообще как бы...
0: Откуда он льется?
1: У вас просто за городом табун как бы, специально для кумыса как бы, дойных лошадей.
0: Кстати, никогда не... А, точно, да. Нет, был случай, да, помню. Помните на корпорате там?
1: Да, правда, конечно. Тоже, да.
0: Но это другое, это не кумыс был, да?
1: Там прямо да. Из лошадей были кумыс.
0: Да, я даже помню, кто, да? И тут главное не перепутать, когда по пьяни.
1: Нет.
0: Что, именно из лошадей, не из коня?
1: Конечно.
0: Ну, что там, давайте еще.
1: Так, ну что, очень своевременный совет поступил к нам от Дмитрия. Без 1:09. Так, веселее, мужики. Что-то вы сегодня... Грустные какие-то.
0: Так мы тему-то какой обсуждаем? Уровень счастья.
1: Да.
0: А мы как раз вот... А смотрите, последнее пишет чувак. Здравствуй, Рекорд. Я сегодня счастлив стал, когда соседка все сделала в лифте. Ну, если все, то, наверное... Я вот, например, не очень нравится, когда заходишь в лифт, а там ощущение, что все соседка сделала.
1: Да, лучше бы на кумысе остановились.
0: Да, поздно. Ну, уже поздняк. 21:00. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: И на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru.
3: День рождения Рекорда. Мегамикс.
4: Держи эфир.

0: каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: День рождения рекорда. Мегамикс.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

Всем привет! Давайте начнем праздничный выпуск радиошоу «Классик Рекорда» с Эмси Жаном. Перед дверью 31-го дня рождения «Радио Рекорд» отправился в двухнедельный тур со своими клубными авторскими хитами и лучшей танцевальной электронной музыкой. Меня ждут на Валдае, в Твери, в Москве и в Тольятти. Что ж, следите за новостями на моих страничках в сети. И давайте начнем «Классику Рекорда», как обычно, крутым убойным суперхитом нулевых. Поверьте, их сегодня в программе будет много. Больше движения, громче музыка, мы начинаем.

0: вами MC Жан. Вы слушаете классику рекорда. Праздничный выпуск. Он посвящен дню рождения Радио Рекорд. А мы продолжаем. Для вас звучат только самые крутые, убойные, золотые EDM-хиты Радио Рекорд. Начиная с нулевых и по сей день. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда». Программу, в которой для вас звучат только самые убойные, самые крутые, золотые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». Давайте заглянем в афишу событий на официальном сайте www.radiorecord.ru. В ближайшем обозримом будущем, а точнее 3 октября, мы встречаемся в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на фестивале «Белая снежная королева». 16 октября и 7 ноября в Москве и в Санкт-Петербурге пройдет трансмиссия под названием «Портал». 31 октября – пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. И 14 ноября и 4 декабря традиционно в Санкт-Петербурге и Москве пройдет супердискотека 90-х «Радио Рекорд». Это фантастика! Следите за анонсами, мы продолжаем. С вами MC Жан, и это «Классика Рекорда».
1: В эфире «Классика Рекорда».

Классик рекорда завершается. Еще раз, пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег, всех радиослушателей с праздником, с наступающим днем рождения Радио Рекорд, который состоится уже завтра, 22 августа. Запомните эту дату. Этот выпуск Классик Рекорда и другие выпуски уже можно скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на официальной страничке www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. А я люблю вас, ваш MC Жан. Услышимся через неделю. Встречайте!

Вдруг вам мало одной танцевальной волны? У Радио Рекорд есть мобильное приложение, а внутри него больше 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и танцевальный вкус. Если хочется хаоса, пожалуйста, нужна классика, выбираем классику. Захотелось чего-нибудь неожиданного, тоже найдем. Ну а чтобы потом вспомнить, где же была та самая станция, просто добавляйте ее в избранное. И все, ваша персональная музыкальная полка всегда под рукой. Представляете? Круто! Согласен. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

свою станцию, а понравившуюся сразу добавить в избранное, чтобы потом ее долго не искать. Так что приложение скачано, я надеюсь, любимая станция найдена, а мы с вами продолжаем еще полчасика танцевать здесь, на радио вечеринки Рекорд Пати. Давай! Рекорд Пати. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.

Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: День рождения «Радио Рекорд». Хиты всех времен.